Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэлл Хит Радио. 104.5 FM.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio. Power Hit. Hit Radio.

0: Number one.
1: Hit music
0: station.
2: 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes. 200 на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Are you ready? You're listening to Power Hit Radio.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power. Listen up, everyone.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
2: 104.5 FM.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: С добрым утром! В Мурманске 7.00. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Песня, которая как будто досталась мне из вечерней ротации Power Hit Radio, немножечко с пьянящим настроением. Ну а почему бы и нет, если среда у нас с вами на календаре. Большая часть рабочей недели, думаю, уже можно считать пройденной, галочку напротив этого поставить. Время, куда, конечно, летит на сумасшедшей скорости, вообще совершенно непонятно. Нам до Нового года, например, осталось работать 75 дней. Прочитал об этом статью со ссылкой на производственный календарь, не на произвольный какой-то, а на производственный. Люди прям очень щепетильно каждый день сложили. Выяснили, что нам осталось отработать меньше 17 рабочих недель. Две из них при этом будут короткими. Новогодние праздники начинаются у нас в четверг, 31 декабря. Вот как классно, когда какая-то большая дата на нашем календаре, она оказывается вот посреди вот так вот недели, внезапно на нас набрасывается. От этого, конечно, праздник еще скорее хочется приближать. Но вы знаете, я сейчас перепроверил календарь, потому что мы-то в середине сентября с вами стоим, и кажется, что 75 дней — это вот совсем какая-то крохотная дистанция. Нет, мы уже будем с вами завершать этот год, когда все эти дни с вами пройдем. Так что давайте успевать абсолютно все, не только подарками новогодними закупаться, но и каждым днем по возможности наслаждаться. Погода сегодня нам, конечно, все для этого делает, потому что осенние деревья в тумане — это не какое-то красивое блюдо, мною только что придуманное, а очень классная картинка, которая передо мной сейчас здесь установилась. Надеюсь, что у вас похожее. Давайте просыпаться. В любом случае, с картинкой, с погодой, с музыкой, с новостями мы с вами совсем как-нибудь вместе разберемся. Давайте, главное, друг друга держаться. Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна на 104.5. Просыпайтесь.

0: Мурманске обновят 257 дворовых проездов во всех районах нашего города. Да, Рослякова, если что, тоже посчитали. В планах ближайших благоустройства дворов в историческом центре у нас появятся так называемые двор Папанина и двор Пяти Углов, и планируют их сделать к середине ноября. Мы сегодня по поводу этой новости решили в круиз-контроле у вас узнать, у наших слушателей. У вас-то в вашем дворе как обстоит ситуация вот с проезжей частью и с тротуарами? Вот именно об этом мы сегодня хотим знать. И изменилась ли ситуация за прошедшее лето. 488-448 с 8 до 9 утра обсуждаем сегодня эту тему в нашем круиз-контроле. Ну а ваши сообщения в нашем мобильном приложении, в нашей группе во ВКонтакте, можете по теме отправлять уже прямо сейчас. Я их с удовольствием буду коллекционировать до круиз-контроля. Точно не расплескаю. И в это время буду в эфире зачитывать.
1: Один против сна. Подъем засчитан.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
2: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: приложении Тирибас для бронирования морских туров в Териберке. Ну а в небе у нас в Мурманске как будто перевернулся гигантский молоковоз. Вот ровно такая же картинка у нас прямо сейчас перед глазами. Нет, никакой не Silent Hill, а все вполне себе очаровательные вот на такие метафоры. А меня сразу эта погода сподвигает. Что там по поводу градусов у нас прямо сейчас? Гляжу на наш студийный термометр, а там плюс 4 градуса. Давненько с таких позиций мы не начинали наше утро, но осень свое все-таки начинает забирать все больше и больше. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. И обещают нам сегодня, кстати, до плюс 13 градусов. Вот такой вот разгон мы наберем уже к середине обеда нашего. Еще и солнышко, возможно, тоже будет выглядывать. Про это не забываем. Но вечером, правда, поговаривают, что дождик все-таки у нас в Мурманске случится. Хотя в эти осенние дни мы его перманентно, мне кажется, поджидаем. И сильно не удивляемся, если ему очень сильно нужно покапать вот прямо сейчас здесь в моменте. Ну, если нужно, безусловно, заходите. Время такое, середина сентября. У нас прямо сейчас плюс 4. Сегодня днем до плюс 13. И вечером дождик обещают, напоминаю. Спонсор прогноза погоды представляет приложение Тирибас. Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит. А потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении Тирибас. ООО «Тирибас-тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
1: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Мы обязаны быть более ответственными по отношению к окружающей среде, иначе мир будет без китов. На это уже слишком страшно представлять. Это не моя мысль, хотя хотелось бы и за свою выдать, если честно. Пирс Броснан однажды это заявил, актер, и вы его абсолютно точно видели в фильмах про Джеймса Бонда на стыке 90-х и нулевых годов, и в «Мамма Мии» в фильме по песням Аббы тоже могли его лицезреть и им любоваться. А сейчас его недавно поймали камерой на американском турнире US Open по теннису. Поглядите, если не видели, просто роскошно выглядит тот самый Пирс Броснан. Нам за честность могут простить практически все, но когда пропадает честность, тут уже ничего не прощают. Это Виктор Цой однажды сказал. Жаль, что это не стало одной из строчек его многочисленных песен классных. Ну и Эми Уайнхаус немножечко разбавляет у нас сегодня такое меланхоличное утро задумчивое и говорит, что самая большая ошибка, которую только могут сделать родители, это зачать ребенка под плохую музыку. Я надеюсь, что следующий трек Эми вас устроит абсолютно точно, ну а почему бы нет, уж 7:26 утра на часах. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда, электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Би Миллер, Drunk Enough.

0: Полярный эспрессо.
1: Вот эту новость, конечно, нужно резко, как пластырь, потому что потихонечку очень больно ее обсуждать. Стоматолог предупредил об опасности поздних ужинов для зубов. Все, они подкрались, понимаете, к нам и с этой стороны тоже. Здоровье зубов зависит не только от количества сладкого и качества гигиены, но и от пищевых привычек в том числе. Даже при регулярной чистке зубов эмаль может разрушаться из-за поздних приемов пищи. Еще и этого не хватало. Горизонтального положения после ужина в том числе и не правильного ухода. Давайте разбираться, что специалисты имеют в виду. Одной из наиболее опасных привычек врач назвала плотный ужин незадолго до сна. После приема пищи в горизонтальном положении повышается риск попадания желудочного сока в пищевод и в ротовую полость. И, по словам специалиста, даже небольшие эпизоды могут постепенно повреждать эмаль, особенно на участках зубов, которые сильнее контактируют с кислотой. Для сохранения здоровья зубов нам рекомендуют завершить основной прием пищи за 2,5-3 часа до сна. Вот теперь и высчитывайте, во сколько вам нужно в последний раз поужинать. Это помогает снизить вероятность кислотного рефлюкса, такого у вас еще не было, я думаю, и уменьшить нагрузку на эмаль в ночное время. Также нам советуют отказаться от ночных перекусов простыми углеводами и кислыми напитками после вечерней чистки зубов. Но с этим вроде как-то разобрались пока попроще. Не знаю, как у вас, конечно. Поговаривают, что вот такой вот подход позволяет сохранить действие активных компонентов пасты и обеспечить дополнительную защиту эмали в течение ночи. Вот вы знаете, вот только стоило прочитать про активные компоненты пасты, тут же представилось пенне, горгонзола и что там еще в макарошки в итальянские кладут. Вот он, понимаете, тест не прошел. Надо все-таки позавтракать, сбегать обязательно. Ну и новость вообще про собак-ищеек сейчас будет из Новой Зеландии и Австралии. Но, как говорится, слушаем про собак-ищеек, переводим на себя. Вы сейчас все прекрасно поймете. Чувство голода и время приема пищи влияют на эффективность этих самых собак-ищеек. Биологи из Новой Зеландии и Австралии провели исследования с участием поисковых собак, чтобы определить, как на эффективность работы влияет степень сытости и чувство голода. Ученые обнаружили определенные закономерности в том, насколько эффективно животные справлялись с задачами в зависимости от того, позавтракали ли они. В этом эксперименте участвовали пока 6 собак. Их обучили распознавать 4 разных запаха. В некоторые дни животные выполняли свою работу до завтрака, в другие – после еды. В обоих случаях с точностью до 90% животные определяли запах, нужный, и выполняли свою работу, но когда они были голодны, то гораздо чаще давали ложный положительный сигнал, распознавая запах там, где его вообще не было на самом деле, и после еды этих ложных срабатываний становилось гораздо меньше. Как рассказали авторы исследования, очень это похоже на то, как мы ищем потерянные ключи. Когда они срочно нужны, то каждая металлическая вещица воспринимается как эти самые ключи. Когда мы сильно заинтересованы в том, чтобы что-то найти, мы склонны замечать это во всем, так и в случае и с нашими собаками. Да что уж там, так и в случае с каждым из нас. Поэтому уважьте себя, не ешьте на ночь и позавтракайте. Не забудьте это сделать. Всем приятного аппетита. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант 51.рф.
4: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Слушайте, мне прям сильно нравится спонсор наших розыгрышей, потому что они привносят в каждый день что-то новое. Вот если вчера у нас была классная вкуснейшая тушенка, то сегодня мы разыгрываем бенто-торты. А? Как вам бенто-тортик-то в среду, чтобы ваши руки попал, который даже в отдельном цеху делается? Почему бы, как говорится, и да. Спонсор рубрики ИП Шапитько Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Узнаем сейчас, с кем будем делать эту среду еще слаще. Я надеюсь, все у вас получится. Доброе утро.
2: Сергей, доброе утро, Вадим.
1: Здравствуйте, и вам. Ох, Вадим, давненько мы с вами не играли. На какой приз вы классный попали? Я аж стихами начал для вас говорить. Мы с вами вчера, кстати, слушали в нашем утреннем эфире, как-то Эминем к нам тут приехал на час. Привет, бонжур, хелло, мы ему сказали. Я думаю, сколько ж у него треков, из которых он то интерполяции какие-то делал, то просто их откровенно перекупал и делал свои собственные композиции. Думаю, надо в его творчестве покопаться. Вот, собственно, с ним, со Стэном Маршаллом сегодня и будем с вами разбираться. Сейчас прозвучит его композиция, легендарная уже, а я потом вас спрошу, кто же в оригинале ее исполняет. Ну что ж, не к песне, к треку в случае с Эминемом. Давайте перейдем, слушаем.

0: Итак, какой же группе Эминем обязана этим крутым припевом в своем треке? Один вариант ответов для вас – это Queen, Scorpions, Aerosmith или AC/DC. Выбирайте.
1: Просто давайте Aerosmith.
0: Ну а почему бы и нет, тем более, если это верный вариант ответа. Я вас поздравляю, Бентоторт вам достается. А вот как эта песня звучит в оригинале.

0: 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Охотно верим из 1973 года. Подпеваем так же, как Стивен Тайлер. Ну, пытаемся, по крайней мере. Он, кстати, рассказывал, что это единственная песня на его первом альбоме, которую он пел своим настоящим голосом. Во всех остальных он чувствовал какую-то вот неуверенность во время записи, поэтому старался петь чуть ниже и звучать больше, как и Джеймс Браун, это который I Feel Good, если что. Как удивительно, да, все жанры переплелись между собой. Ну, а если вы вспомните начало этой песни Aerosmith Dream On, то начинается оно с таких фортепианных аккордов. И вот Стивен Тайлер, если что, солист группы Aerosmith, вспоминал, как лежал около фортепиано своего отца в 3 года и слушал, как тот играет классическую музыку. Вот оттуда, собственно, и взялись аккорды для Dream On, рассказал Стивен. Но вот откуда берется Бента Торте, это вот Вадим будет сейчас у нас за эфиром узнавать, потому что именно он станет его обладателем. Да, вот так вот утром в среду, вообще не после обеда. Вадим, еще раз вас поздравляем. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам все подробности сейчас расскажу. Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии и полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Ты понимаешь, что уже шеф-редактор приходит рано утром, чтобы убедиться, что ты будешь сегодня на эфире.
4: Это так приятно. Меня еще никогда с утра не встречали. Вот с такими лицами довольными.
3: Доброе утро, Артем.
4: Доброе утро и тебе, Сергей Очков.
3: Это ты вспомнишь, походу. Нормально, просыпайся.
4: Сергей Вячеславович. А ты Вячеславович?
3: Пока нет, но если тебе так будет удобнее, могу на ближайший час в него превратиться.
4: Не, ну мы все здесь Максимовичи.
3: Но это...
4: Это, пожалуйста.
3: Это тут без вопросов, это точно.
4: А, нет, это же не шеф-редактор, это...
3: Расскажи, как там у нас на дороге? Не мешает ли туман тебе двигаться на автомобиле, если ты, конечно, сегодня с утра на автомобиле?
4: С открытыми глазами ехал, так сказать. Слушай, нет, все нормально. Туман только с этой стороны почему-то. С той стороны, откуда я приехал, там солнечно и хорошо.
3: Хлещет тебя лучами солнечными, да-да.
4: Прохладненько и сухо.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание, ремонт автомобилей, физических и юридических лиц 655-655. И будем сегодня обсуждать, насколько ровно тебе было выезжать на твоем автомобиле из твоего же двора. Может быть, у тебя уже все красиво и приятно там.
4: А, не, это новость не про мой двор.
3: Не про мой тоже. В этом году просто в Мурманске обновят 257 дворовых проездов во всех районах города и в планах благоустройства дворов и в историческом центре. Мы об этом тоже будем рассказывать. Дворы планируют сделать к середине ноября. Вот мы у вас сегодня в круиз-контроле хотим узнать, как ситуация обстоит в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами. Про это сегодня персонально вас спрашиваем. И изменилась ли ситуация за прошедшее лето? Потому что если поглядеть на список дворов, прям конкретные адреса, которые есть у нас и в соцсетях, и в наших СМИ, 210 адресов летом должны были сделать. Причем во всех районах города, включая Рослякова. Вот хотим, собственно, сверить, где эти счастливцы, куда пойти на царь-двор-то нам поглядеть, посмотреть.
4: Где царь-двор находится, я чуть попозже тебе за эфиром расскажу. Ты прям смотришь, вот это ничего себе. А вот что касается моего двора, то мне кажется, мой он 258-й просто стоит в этом списке. Они такие, чуть-чуть не хватило. Но мой двор, если уж быть до конца честным, ремонтировали год назад, но не весь.
3: Так только твой подъезд,
4: вот,
3: да?
4: Вот там возле моего подъезда и рядом стоящий подъезд. Там что-то выпиливали, укладывали. И было очень забавно, так как этот ремонт, а он очень маленький по масштабам был. Прям реально очень маленький. Он длился очень долго. И в какой-то момент жительница первого этажа, она не выдержала вот постоянное шуршание, долбение под своими окнами. Она вылезла, и когда мужики пилили асфальт старый, она на них орала. Но из-за того, что они пилили, не было слышно, что она орет. И мужчины даже не поворачивались в ее сторону, а она там что-то мать, и вот мать, а вы здесь мать, а какой, а вот, вот это вот все. Вот, понимаешь, там вот несколько существительных, как-то там рот, мать и еще что-то, собаки. Но мужчины, которые пилили асфальт, они даже не поворачивались в ее сторону. И,
3: а я во-первых, стоял, привыкли.
4: Ну, это да. Во-первых. А во-вторых, что же она кричит-то, когда что-то там пилится. Я стоял, наблюдал это все со стороны, и это очень уморительно было, а она прям искренне так на них орала.
3: Рассказывайте вы, как обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами. Конкретно про это спрашиваем. И, может быть, изменилась ситуация наконец-то у вас за прошедшее лето. 488-448, группа ВК, мобильное приложение, все для ваших сообщений открыто. Начинаем круиз-контроль.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем сегодня в круиз-контроле, как обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами, изменилась ли ситуация за прошедшее лето. Я тебе хочу про свой многострадальный двор пожаловаться, хотя, ты знаешь, мне кажется, каждый житель Мурманска может так про свое место
2: рассказать. Вашему двору как бы есть чем...
1: Козырнуть,
2: есть показать, какие ямы. Даже я на своем полноприводном Ниве всегда хочу к тебе заезжать во двор.
1: Никто не хочет заезжать ко мне во двор. И ты знаешь, есть некоторые водители такси, которые видят, куда машине нужно приехать, пишут сообщение или звонят, говорят, а вот вы можете выйти вот со стороны дороги, чтобы мы там все-таки смогли проехать и пробраться. А ты знаешь, я бы так публично и сильно бы не жаловался, если бы это не был, ну, практически центр города. Это вот около X-Fit'а прям располагается. И если бы мы были в каком-нибудь
2: Ты пришел на монтажку?
1: Это, ну, там, слушай, надо как-то выживать. В наше время-то непростое. Есть, если бы мы говорили, например, про Малое Сафоново или там про Абрамыс, вопросов бы не было, знаешь.
2: У тебя?
1: Да.
2: Ну, ладно, ну, давайте, ну, улица Пищевиков.
1: На роду написано, что называется, понимаешь, должен терпеть. Но здесь-то, ну, практически в центре города, двор, правда, многострадальный, потому что он какое-то время принадлежал два дома одинаковых под ТСЖ. Было. В какой-то момент ТСЖ сказала, знаете что, чё-то мы задолбались прям откровенно, и мы ушли под какую-то большую управляшку, ее название тебе сейчас специально даже вспоминать не буду. И все эти годы
2: Такое словосочетание, там Север, Мурман, кстати, жил, тех, мох, пох,
1: VIP,
2: конечно, вот эти аббревиатуры длинные.
1: Да, и всегда он был, этот двор, многострадальным, потому что вне зависимости от букв в начале ТСЖ, УК, ФГТС, там, что вначале не было, каждый раз были одни и те же разговоры, что мы встаем в плане на ремонт, и совсем скоро у нас все изменится. Вот давайте еще подождем до 2136 года, и тогда и райские сады у нас тоже расцветут.
3: К 190-летию Мурманска.
1: Предлагали, потому что мы и сами уже взять, давайте двор под шлагбаум, и давайте мы сами скинемся, но говорят, нет, денег не надо, мы сейчас будем делать по программе. Кстати, нам вот за это лето подсыпали двор. То есть не сделали асфальт, как положено в 2026 году, а просто вот щебеночкой, знаешь, немножечко подсыпали, которая, естественно, весной, когда у нас будет снег сходить, и она тоже торжественно будет куда-то уплывать. Улица Гвардейская, если что.
2: Да, вот так и поняли.
1: В принципе, пожаловался. Двигаемся дальше. По нашим комментариям Андрей нам написал: двор на Фролова 3 в Мурманске. В дожди здесь море разливанное, а годами ничего не меняется.
2: Слушай, ну вот что касается моего двора, то тоже у нас ручьи. Видимо, из-за этих ручьев ямы и появляются. Я вот напомню, что в прошлом году все ремонтировалось. Я вот сейчас за эфиром постоял, повспоминал, что еще ремонтировалось. Вроде как выкладывали хорошо все, но...
1: Видимо, что-то случилось.
2: Что-то пошло не так. И сейчас... Да, на шоссейном велосипеде можно проехать, но выбоины уже появились.
1: Это хорошо, что ты все буквы правильно сказал в этом слове. Спасибо тебе за это отдельное.
2: Я не про рабочих, я... Про ямы.
1: Про ямы, я так и понял. Рассказывайте вы, как обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами. Изменилась ли ситуация за прошедшее лето? Мы здесь, если что, не только поругиваем. Если есть чем похвастаться и поблагодарить, мы с большим удовольствием тоже такие сообщения очень бы хотели принять и, правда, за вас порадоваться. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение, ну и Автохит.
2: Давайте.
1: По теме круиз-контроля, естественно, давайте послушаем.
0: Автохит.
2: Ну, прям вот и строится асфальт под эту песню хорошо.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот именно это кричала женщина в твоем доме с первого этажа рабочим. Ты просто не разобрал. Накричала
2: им
1: work тем, кто делает асфальт прямо сейчас.
2: Work отсюда.
1: Давайте это. И пожелаем всем, кто занимается, в частности, нашими дворовыми территориями. Их сегодня обсуждаем. Пишите к нам в группе во ВКонтакте, в мобильном приложении. Звоните 488-448 и Автохит параллельно слушайте.

0: Центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультации и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
1: Круиз-контроль.
2: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
3: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
0: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
8: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
9: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
10: Джеки Доналд, next to me.

0: Климат-контроль.
1: Плотная туманная завеса все еще сохраняется у нас над заливом. Я потому что думал, что все это, как всегда, быстро по утру развеется. Но нет, смотри, как плотно у нас над Мурманском сидит. Кстати, нашему городу это вполне себе очаровательно идет. Тем более, когда все это еще и осенними деревьями украшено. Симпатично, знаете ли, смотрится на мой вкус.
2: Когда половину города не видно?
1: Да, конечно, конечно.
2: Ну, понятно.
1: Плюс 5 градусов у нас прямо сейчас. В Мурманске ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. И сегодня по градусам до плюс 13 доберется. У нас
2: это очень хорошо.
1: Днем еще и солнце будет у нас
2: это
1: выглядывать. И дождь вечером, правда, будет.
2: Отвратительно.
1: Спасибо большое. И до плюс 11 снизится у нас температура. Говорят, что и в завтрашний день такие же показатели у нас перейдут.
2: Слушай, ну показывают всего лишь две капли. А это значит, что дождь будет такой маленький, неуверенный. Возможно, как и вчера. Он был такой, знаешь, как с пульверизатора.
1: Мы тебе вылечим тебя когда-нибудь.
2: Спасибо большое.
1: Да. Будь здоров, самое главное. Напоминаю, что в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 5, днем до 13 возможен дождь, так что мы вас об этом предупредили, если что.
0: Круиз-контроль.
1: Ну и к теме нашего круиз-контроля давайте вернемся. Дело в том, что в этом году в Мурманске обновят 257 дворовых проездов во всех районах нашего города в планах благоустройства дворов в историческом центре. Их планируют сделать к середине ноября. Вот мы и сегодня по этому поводу в круиз-контроле у вас спрашиваем, как обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами. Изменилась ли ситуация за прошедшее лето? Нам комментарий оставил вот давай Алексей, например.
2: Давай Алексей, например. Кольский 62. С тортом и свечами празднуем 10 лет подросшей ямки во дворе. Расти и цвети, ямка, ты прекрасна. Ну и выкладывает видео к этой самой ямке во дворе. Да, там, наверное, и есть такое. А, хотя я знаю этот двор. Здрасте, я там его периодически проезжаю.
1: Дмитрий Евгеньевич нам еще оставил комментарий в группе во ВКонтакте. Двор домов Кольский 113, 115, Баумана 20, как после бомбежки. Один раз, и то не в этом году, засыпали крошкой, которую смыло после первых дождей, и все.
2: Ой, как у вас, Сергей.
1: И Михаил нам оставил комментарий, вот на ним давайте немножечко покорпим побольше. Тут есть нам что вам рассказать. Пришло это нам сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро. Двор Пушкинская, Софья Перовская, до сих пор торчат пеньки от послевоенных кладовок, колеса можно отломать, асфальтом и не пахло. Вот это центр города. И специально для вас, Михаил, новость о том, что практически сейчас буду петь здесь. У нас будет совсем скоро обновление и этого двора, в том числе.
2: Конкретно этого.
1: Конкретно этого. В районе домов номер 5 и 7 по Пушкинской и, соответственно, 8, 10 и 12 по Софье Перовской. Вот этот вот большущий двор, будет он называться двор Папанина. Дело в том, что там жил и работал исследователь из изобретатель, но я так понимаю, что больше к Папанину в этом дворе никак ничего относиться не будет. Но самое главное,
2: что... А он исследовал только двор?
1: Да. И ты знаешь, потратит на это 52 миллиона.
2: Ну, извини меня, двор Папанина.
1: Абсолютно верно. Включает это ремонт покрытия проезжей части, обустройство тротуаров, благоустройство зоны отдыха с урнами, вазонами и скамейками. Не озонами, а буква В там еще в начале стоит. Евроконтейнеры для мусора, почвы для газонов. А еще детская площадка с ростомером. Наконец-то.
2: Ну, а то дети ходят.
1: Сколько?
2: Я не знаю.
1: Так что, говорят, в ноябре этого года будет уже работа завершена. Ну, давай так. Планируют завершить работу.
2: Да не, ну это серьезно возьмут. 52 миллиона, извините меня.
1: Между прочим, так что, Михаил, вот новость для вас. Рассказывайте вы. Да бог с ним, с вазонами.
2: Подрядчика благоустроить. Ну,
1: да, ладно, с вазонами и с ростомерами. Как у вас ситуация в вашем дворе обстоит с проезжей частью и с тротуарами? И изменилась ли эта ситуация за прошедшее лето? Может, вам тоже что-нибудь поднасыпали? 488-448. Рассказывайте в нашей группе ВКонтакте, открыто наше мобильное приложение, ну и, разумеется, 488-448. Давайте обсуждать.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
8: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
9: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Александр меня зовут. Хотел бы похвалить управляшку. У нас в Полярной Зоре 41 корпус 2, 41 корпус 3. Ребята молодцы, пусть как бы не все оперативно, но молодцы, застелили асфальт, то есть во дворе прям заезжаешь, приятно заехать во двор. А отдельное спасибо хотел бы сказать, что она там у них бригадир Галина, то есть отзывчиво, в принципе, постоянно отвечает на какие-то проблемы, жалобы. То есть постелили они молодцы, я не знаю, попал он под программу, не буду врать, либо они сами сделали. То есть, понимаете, есть такое понятие, что двор ямочный ремонт делает, нам прям чуть ли не целиком его застелили, пусть не так широко, как бы хотелось, но асфальт новый, все замечательно.
1: Ну вот хоть у кого-то хорошо-то, да, вот сложилось, и асфальт новый, все замечательно. Александр, и привет передаем и ему, и всей, всему ему, его дому.
2: И Галине тоже передаем
1: отдельный.
2: Спасибо вообще.
1: Не то, что привет, респект. Итак, сегодня в утреннем круиз-контроле хотим узнать у вас, как обстоят дела в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами, если там таковые имеются. Изменилась ли ситуация за прошедшее лето? А все потому, как в Мурманске хотели обновить, да и обновляют 257 дворовых проездов во всех районах города.
2: Даже в Рослякова.
1: Даже в Рослякова, да.
2: Лунная соната нам написала, говорит: доброе утро, не прошло и полвека, но ура! Во дворе Пархоменко 2.8 наконец-то отремонтировали дорогу. За качество сказать ничего не могу, и как долго это покрытие сохранится, но сейчас прекрасно. Желательно запретить еще сквозной проезд там, чтобы двор не был транзитом для объезда знаков.
1: Вот.
2: Давайте еще к
1: добавьте
2: вашим.
1: Добавьте нечего. Да.
2: Сразу видно опытного
1: радиоведущего. Где это, господи, я думаю, я стою, смотрю, как на новые ворота. И такой думаю, что-то знакомое. Да, это же прям недалеко от моего дома. Это проезжая территория, чтобы объехать Чиполлино. Да, там запрещен поворот налево, и поэтому все через этот двор едут. Если раньше многие не хотели проезжать через этот двор из-за обилия ям, то сейчас желающих станет гораздо больше.
2: Нам Игорь пристал
1: ехать по нему.
2: Сообщение, да, говорит, вот всем не угодишь. У меня знакомые всю жизнь жаловались, что убитый двор. Пару лет назад его отремонтировали, так они опять недовольны. Машины типа быстро стали по нему ездить.
1: Да что ж такое-то? Ну, здесь я согласен.
2: Серьезно? Ну, лучше, конечно, пускай будет абы как, чтобы в твой двор не заезжали лишний раз. Серьезно?
1: Ну, вот видишь, самое главное, что для тебя на первом месте? Безопасность всех твоих детей, там какие-то игрушки, которые они оставляют на улице и бегают вот здесь вот вдоль проезжей части, либо хорошо отремонтированная дорога и по ней носятся другие ребята.
2: Нам Ирина оставила комментарий. Какой ремонт дорог в центре на проспекте Ленина? Такие дворы. Все справедливо, рассказывает, да, Ирина. Ты знаешь, меня всегда, конечно, удивляют вот дворы на домах Ленина 80 и 67, там, по-моему. Ну, в общем, вот эти вот дома, где стартап. Вот так, ты наверняка понимаешь, да, естественно. Понял. Ты, если вот в эти дворы заходишь, думаешь, ну, центрии не бывает вообще в Мурманске. Ну, как так-то вообще? Там сейчас, конечно, взялись из-за ремонт арок, и, насколько помню, там есть даже некоторые въезды, перекрытые шлагбаумами, но состояние двора-то лучше от этого не становится пока. Продолжаем дальше ваши комментарии обсуждать и перебирать. Чьи комментарии мы еще с вами не обсуждали? Вот Наталья нам, например, написала в нашей группе ВКонтакте.
1: Доброе утро, а у нас по адресу Карла Маркса 57, после того, как новый председатель ТСЖ и управляющий взяли вопрос на контроль, удалось добиться включения объекта в план ремонта. В результате, кстати, благодаря выделению средств из городского бюджета в нашем дворе уложили новое асфальтовое покрытие. Я хочу спросить, Наталья, а вы кто? Он говорит, я управляющий ТСЖ.
2: Хорошо работает, да.
1: Ну, молодцы, на самом деле.
2: Конечно.
1: Почему-то мы не привыкли хвалить людей. Вот дай нам что-то погундеть и пожаловаться. Это круиз-контроль
2: 104.5, да.
1: А вот похвалить, не, ну, молодцы, когда берутся люди, особенно специалисты, за дело и доводят это дело до логического и хорошего по качеству завершения.
2: Но вот этого не написано в сообщении, что там все хорошо по качеству. Наталья, как раз-то хотелось бы и узнать.
1: Не, я вообще, в принципе, это я от Натальи уже
2: целом,
1: отошел.
2: Да.
1: В целом, я вообще не помню, что уж там греха таить. Я не помню, чтобы у нас делали асфальт и водоотвод. У нас везде вода стоит. У нас едешь по проспекту Ленина, и вроде как асфальт положили, но как дождь пройдет, ну, лужи.
2: В утреннем круиз-контроле обсуждаем с вами сегодня, как обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами. Изменилась ли ситуация за прошедшее лето? Если хорошо, если сделали, хвастайтесь, рассказывайте. Если плохо, жалуйтесь, звоните. 488-448. Группа ВК, наше мобильное приложение. Все для вас открыто. Все комментарии зачитываем и обсуждаем учетцами кстати, целых 20 минут. Так что ваше сообщение вы точно успеваете оставить.
3: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль.
2: Опять интернет глючит.
3: Танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас Армата.
11: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
12: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
13: Политическая реклама.
14: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов. Партия «Новые люди».
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Помнишь, Наталья у нас хвасталась, что Карла Маркса 57 сделали классный двор у них.
2: Да.
1: Да, и ты еще сказал, что с водоотведением, может быть, там есть сложность. Наталья говорит, да, водоотвода, конечно, нет, и это минус, а вот то, что заделали ужасные ямы, это большой плюс. Покрытие уложили на твердую четверочку,
3: Артем Геннадьевич. Ну, да. Это неплохо. Итак, готовы рассказать, что еще, где в городе уложили, положили, заложили, выложили. И теперь приятно заехать в родной, ну или даже не в родной двор. А то я, по крайней мере, катаясь по дворам, но не то, чтобы
1: таксую. Так вот, кто это человек.
3: Да-да. Я любитель покататься, посмотреть там в окна горящие ночью. Я, допустим, двор своего брата уже знаю наизусть, где какая яма и
1: куда смотреть, как
3: куда смотреть, да, и где с какой стороны лучше всего объезжать. Так вот, в прошлом году там в соседнем дворе, через который мы проезжаем к дому брата, сделали асфальт шикарный, то есть и вроде как можно было разгоняться, прям газовать люто. Но вот после дождя те места, которые были проблемными, они остались проблемными, потому что они теперь собирают огромную лужу. И ты не видишь, что же там находится под водой, где есть ли яма или нет. И в любом случае ты, притормаживая, едешь.
1: Андерзессия, правильно понимаю?
3: Это да. Понимаешь, вот проблема с водоотводом. Вот что.
1: Александр нам оставил комментарий в нашей группе в ВК с фоточками, кстати.
3: Это очень хорошо.
1: У нас, конечно,
3: со своими, надеюсь?
1: А сейчас мы с тобой все разберем. А у нас, конечно, состояние дороги во дворе было весьма печальным. Все в глубоких ямах, но по ощущениям никого это особо не волновало. И этим летом случилось нечто. 6 июля приехала техника, весь асфальт вскрыла, увезла. 8 июля засыпала все гравием. И в таком режиме мы жили до 13 августа, когда асфальт все-таки положили. А вот на тротуар просто положили. Его во дворе нет.
3: Ну, так вот это и называется оптимизация. Окей, да. Можешь положить? Положим.
1: Нам еще Геннадий оставил не только комментарий, но еще и фоточку. И, видимо, вот ее как раз-таки комментируют. Сообщает нам, что пока вот так делают улицы, и с дворами тоже будет не лучше. Кто-то же видит, что это нормально, принимает работы и так далее. В общем, слово «колхоз» в данном случае хорошее слово. Колхоз-то в чем виноват? Говорит нам Геннадий. Давайте еще ваш комментарий почитаем. Ну, вот Андрей написал тоже сообщение с фоточкой. Фотографиями за это вам отдельное спасибо. Мы хоть видим, понимаем, про что рассказываем. Сообщает нам о том, что вот так вот срезали край уголка на проспекте Кольском в сторону Морской долины Уюта после жалобы месяц назад. Срезали через одно место для галочки, хотя тротуары, бордюр установили летом 2026 года. Вот давай я тебе увеличу. Покажу фотографию, чтобы ты понимал вообще, о чем речь идет. И Андрей еще нам оставил комментарий.
3: А, так это же специально, чтобы удобнее было забираться. Вот я знаю этот перекресток, да, все правильно так сделали, но срезали для того, чтобы здесь поднималась и опускалась коляска спокойно. Там много, ну, это доступная среда называется, насколько мне помнится.
1: А у нас сегодня прям совпадает, смотри, все, но
3: вот, доступная, все, доступная, да. Среда, доступная среда.
1: 16 сентября. Угу. Андрей еще продолжает свое сообщение, что в том-то и дело, что в большинстве случаев обновят дворы, а они сделают лучше. Это как грязные руки помазать тональным кремом, чтобы не было видно грязи. Сегодня лицезрел одно из таких обновлений, когда 2 месяца валялся гравий, а сегодня бац, прессованные козьи шарики, утрамбованные ногами, судя по всему, и все это на фоне разбитых бордюров. Прикладываю фото. На скальной люди ошиблись с размерами высоты перепадов и до сдачи объекта, притащили бензорез и все заровняли. Респект передает всем Андрей. Вот, ну, смотрите, вот, тебе фоточка со скальной.
3: Молодцы, конечно. Набрали быстрых, а надо было умных.
1: Рассказывайте.
3: А требуют как сумма. Тут тоже хотели по-быстренькому сделать. Вот бы сделали по-быстренькому. Кстати, вот фотография к нашему сегодняшнему обсуждению, она сделана из окна радиостанции. Это вот соседний двор. Почему-то оттуда никто еще не звонил и не говорил, знаете, у нас такой шикарный сейчас двор. Ну, есть чему позавидовать. Кстати, в данном случае.
1: Делитесь и вы, как у вас обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей частью и с тротуарами. Изменилась ли ситуация за прошедшее лето? 488-448. Группа ВК, мобильное приложение. Еще успевайте.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: В этом году в Мурманске обновят 257 дворовых проездов во всех районах нашего города. Mm-hmm. В планах благоустройства дорог и в историческом центре. Mm-hmm. Их планируют сделать к середине ноября. Mm-hmm. Напоминаю, у нас так называемые двор Папанина и двор Пять Углов появятся в нашем городе, вы не поверите, около пяти углов. И на пересечении Пушкинской и Софьи Перовской. Вот здесь вот наши соседи, где во дворе дома Ленинградская, 24.
1: А, я не знаю. Ну, я знаю. Ну, ладно, все.
0: Да, мы сегодня с вами обсуждали в круиз-контроле, как обстоит ситуация в вашем дворе с проезжей части и с тротуарами. Изменилась ли ситуация за прошедшее лето? Давайте еще парочку комментариев успеем прочитать. Пока есть у нас немножечко нашего эфирного времени. Нам Август написал сообщение в группе во ВКонтакте.
1: Итак, также ничего не меняется. В соседнем доме живет депутат. Так там весь двор перестелили. Бордюры поменяли, и скамейку с урнами и у подъездов поставили. Мне же на вопрос, когда предложили участвовать в проекте инициативы двора. На что я парировал, что в 2000-х достаточно было обращения в администрации. О конкурсе, который проводится с 22-го, как выяснилось, я узнал только в этом году. Есть дворы, где уже по два раза и асфальт, и детские площадки поменяли, а мой двор до сноса дома, наверное, таким и останется. Зато антуражно можно фильмы снимать без декораций.
0: На тебя орет в комментариях Август, да, я смотрю, судя по твоей интонации, прям почувствовал ее.
1: Ну, кому это? Там депутат живет, и поэтому там все хорошо, а у нас все плохо, у нас депутаты не живут.
0: Ты знаешь, у нас на самом деле такая...
1: У вас тоже депутаты не живут, да?
0: У нас не живут депутаты, ты видел наш двор. У нас самая настоящая драматическая арка выстраивалась. Если посмотреть по комментариям о нашем сегодняшнего круиз-контроля, потому что сначала все было однозначно и плохо. Но вспомни комментарии, которые мы озвучивали в начале нашего круиз-контроля, но потом, чем дальше мы разгонялись, тем больше приходило сообщений прям с конкретными адресами и фотографиями, что невероятно, но факт, были сделаны работы какие-то вот прошедшим летом, и судя по некоторым сообщениям, все ну, довольно-таки неплохо. Нужно, конечно, на большей дистанции посмотреть хотя бы, чтобы два дождя у нас прошло, и тогда еще раз обсудить эту тему сегодня.
1: Цыплят по весне считает в данном случае.
0: Да, я думаю, что нужно будет вернуться к этому спустя какое-то время, но движение есть. Если мы видим по нашим комментариям, это я лично
1: двигается
0: рад.
1: Что-то, но я тоже рад. Если исходить из того, что ну хотя бы так, я рад.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер» техобслуживания и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1 655-655.
1: Все, на этом давайте целоваться, прощаться и до новых встреч.
0: Если
1: друг другу говорить.
0: Возможность, есть возможность выбора, просто пожал бы вам руку, Артем Моисеев.
1: Выбора, ты знаешь, что не то, что в этой студии выбора нет.
0: Да, спасибо Артему Моисееву за круиз-контроль. Сейчас у нас скоро Катя Новикова будет в этой утренней студии. Но сначала 2 минуты с пользой. И только после этого будем продолжать наши «Двое против сна».
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучший будильник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Осенью вопрос внутреннего баланса становится особенно актуальным. Перепады температуры, изменения продолжительности светового дня влияют на наше ментальное состояние. Улучшить ситуацию могут помочь те 5 практик, о которых сейчас расскажу. Выбирайте, что подходит именно вам. Две минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Практика первая, самая, мне кажется, простая. Хотя есть нюансы. Вы задумывались когда-нибудь, насколько современные городские жители практически постоянно находятся под воздействием звуковых раздражителей? Звук проезжающего транспорта. Случай с мотоциклами, ор на вас проезжающего транспорта. Разговоры прохожих, музыка из магазина, лай собаки. Звуковая палитра городской жизни широка и разнообразна. И как показали исследователи городского шума, нас больше всего раздражает отсутствие контроля над источником звука. Когда вы вставляете себе в уши наушники или включаете дома музыку, у вас есть полное ощущение контроля над источником, но мы в целом привыкаем к шумной среде, не отдавая себе отчета, какое перманентное давление она оказывает на нервную систему. Поэтому первая практика для поддержания внутреннего баланса осенью – 60 минут тишины. Ставьте таймер, выключайте дома все издающий звук, и вы удивитесь, насколько час без аудиальных стимулов может восстановить энергию. Практика вторая – лучше жевать, чем говорить. Дело в том, что ритмичные жевательные движения действуют как техника саморегуляции. Они помогают мозгу сфокусироваться на одном предсказуемом действии, создавая ощущение контроля над ситуацией. Благодаря этому жвачка помогает легче справиться со стрессовыми ситуациями и сохранить спокойствие. Третья практика расслабления тоже через тело, но задействуем уже не только рот. Вы, возможно, что-нибудь слышали о пользе массажа? Да 100% слышали. А когда в последний раз вы были на массаже? То-то и оно. Осень – самое время. Четвертой практике тоже ничего неожиданного. Согревающая ванна с добавлением специальных солей, трав и эфирных масел. Спа-салон на дому. Теплая вода улучшает кровообращение, снимает усталость, а натуральные добавки с приятными ароматами успокаивают нервную систему и настраивают на сон, если принимать ванну вечером. Во время таких процедур важно убрать внешние стимулы и провести время без социальных сетей и сериалов на фоне, чтобы мозг мог действительно отдохнуть от постоянного потока информации. Практика пятая. Тоже с погружением, но не в воду. Погружение в увлекательную историю – один из самых классных способов переключиться с повседневной суеты. Для этого можно, конечно, сериал посмотреть, но лучше найти время и устроить себе литературный вечер. Чтение развивает воображение и активизирует работу мозга, что полезно для восстановления умственной энергии. А также ученые подтвердили, что, сделав время с книгой вечерним ритуалом, вы поможете себе быстрее заснуть и повысить качество сна. Не заставляйте себя через силу. Начинайте с минимума и постепенно адаптируйте приятные осенние практики под свой образ жизни. И, возможно, к зиме 60 минут тишины, массаж или чтение станут вашими эффективными инструментами для поддержания эмоционального баланса и концентрации в любое время года. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Вы меня пугаете сегодня, если честно, потому что сначала в 7.40 пришла Соня Баженова, хотя сегодня у нее эфира нет вообще и в помине, в принципе. Потом пришел Артем Моисеев до начала круиз-контроля. О, это вообще
1: класс,
0: отдельное
1: молодец,
0: событие.
1: Темочка.
0: А потом я на тебя смотрю, ты пришла за 20 минут до начала, вернее, до завершения круиз-контроля в 8.40. Да. С вами что случилось сегодня?
1: Погода хорошая, спать не может, солнце светит буквально в правый глаз. Вот видишь, ну и чтобы ты тут один, конечно, не прозябал, так сказать.
0: Да мы тут...
1: Как ты сказала, да?
0: Спасибо, да. Спасибо большое, Катерин.
1: Принесла новое слово, да.
0: Да, давай мы...
1: Не, на самом деле, ну, мы же команда.
0: Только у нас разовая акция, я так понимаю, да? Почему-то на остальные дни это летом не распространялось.
1: Всегда все вовремя.
0: Бесконечное вранье. А давайте вернемся к нашему обсуждению. Мы сегодня тут дворовые проезды обсуждали в круиз-контроле. Но вот давай нам новости с горы, Катрин. Как там у вас там в итоге складывается?
1: Слушай, ну, на самом деле, там... Да все там очень прилично даже. Ну, я не знаю, ну, по крайней мере, ну, на том пятачке, где живу я.
0: Конечно, интересует именно твой двор.
1: Слушай, у меня хороший двор, он, конечно, не очень удобный, но дорога там хорошо отремонтирована.
0: Вот.
1: Да, да, да, дорога там отремонтирована. Просто я не могу тебе сказать, силами управляющей компании это сделано, либо все-таки это какая-то программа.
0: Ну, а
1: да,
0: давно
1: городская.
0: Его привели в порядок или вот буквально этим летом он снова стал себе красивым?
1: Нет, этим летом это буквально, может, пару лет назад было. Да, и есть еще один двор, по которому я тоже периодически хожу, там, ты знаешь, там проблема горы в том, что как таковых дворов-то там и нет. Например, там есть во дворе большая трансформаторная подстанция, да, и, в общем-то, и чего. И несколько маленьких мест для парковки.
0: Из развлечений все,
1: да,
0: как говорится.
1: Из развлечений все. Поэтому вот въезды, например, в дворовые проезды, там есть сложности, потому что это гора, там, и вот там вот что-то такое. Но подсыпают, засыпают, и в целом ситуация очень даже приличная. Не, еще раз говорю, на улице Скальной.
0: Главное, чтобы жизнь там у вас была, на горе, да, в принципе, во всем.
1: Да хорош, ты что, такая набережная.
0: Надо, слушай, срочно съездить, конечно,
1: ну,
0: в твой двор.
1: На озере среднем, здрасте. Она, конечно, не очень большая, но очень приятная.
0: На озере во всех смыслах
1: хорошо,
0: среднем.
1: Да.
0: Рассказывайте и вы, как вам живется. Продолжается у нас, напоминаю, круиз-контроль, но уже в наших комментариях в группе во ВКонтакте. Там соответствующая ветка вас поджидает. Я потому что как не посмотрю на наше обсуждение в нашей группе в ВК. Наш эфирный час закончился, но комментарии продолжают у нас подсыпаться. Люди же и без нас прекрасно друг с другом общаются. Но в эфире у нас, как всегда, двое против сна с 9 до 11. Да, Катя Нойкова не просто так приходит, знаете ли, тут каждое утро.
1: Да, чтобы представить вам Сергея Стачкова.
0: Молодец.
1: И вместе сказать вам доброе утро.
0: Доброе утро, классно.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Стачков. Двое против сна.

0: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов. Партия «Новые люди».
1: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Глен Фармер, все такие люди, Offenbach Remix.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Вот ты понимаешь, как все интересно устроено. Был здесь Артем Моисеев, только что этого же микрофона, и прям туман очень плотно лежал у нас над Мурманском.
1: Я видела этот туман, да.
2: Стоило Кате Новиковой прийти к нам в студию, все развеялось, понимаешь, солнце к нам вышло.
1: А ты говоришь, зачем так рано приехала?
2: Птицы поют у нас здесь.
1: Для этого и приехала. Да.
2: У нас прямо сейчас... Ну, это наша работа с тобой, Катерин, да. Конечно. А прямо сейчас у нас студийный термометр показывает плюс 9 градусов.
1: Представляешь?
2: Лихо вообще, как мы выросли вертикально прямо таки. Обещают нам сегодня, кстати, что до плюс 13 градусов доберемся мы. Уже к обеду и солнышко будет нас сопровождать, но вечером, понимаешь, придет все-таки нам к нам гадкий дождик, и все немножечко опошли.
1: Но сейчас вот вообще не похоже, что придет какой-то дождик, но мы знаем, насколько непостоянна эта погода,
2: да.
1: Насколько она переменчива, но все-таки будем надеяться. Неужели все сайты говорят о том, что сегодня будет дождь?
2: Ты знаешь, я вообще особо им стараюсь, если честно, прям на слово-то не доверять. Если нарисован дождь хотя бы, знаешь, на вечер, то на весь день можно на него, в принципе, рассчитывать. Погода в Мурманске, как ты сказала, у нас очень интересно устроена. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Ну и шикарная картинка, конечно, прямо сейчас.
1: Красота.
2: Нужно ловить красоту, пока еще этим самым ветром нам листву не обнесло.
1: Да-да.
2: Знаете ли, потому что все краски осени сейчас уже перед нашими глазами. Не хотелось бы, чтобы они оказались под нашими ногами.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Что бы было, что ответить? Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевск.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Введение в суде гражданского дела, представление интересов доверителя судебным юристам, услуга, которая позволяет максимально защитить права гражданина в соответствии с его запросом. Как рассказал эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, некоторые граждане, правда, предпочитают не подавать в суд и, что называется, не связываться.
3: Такая позиция лично мне не очень близка в том смысле, что и нарушенные права гражданина могут быть не восстановлены, если ничего не делать, и лицо или организация, нарушившие эти права, останется в правовом смысле безнаказанной. Здесь мы не говорим о совсем незначительных суммах взыскания или нарушенного нематериального права. Я ни в коем случае не сторонник подачи в суд по каждому поводу. Бывает, что нервы и время оказываются гораздо дороже.
2: Однако есть множество категорий дел, где нужно свои права защищать, используя для этого все правовые способы, в том числе и судебные.
3: Если права гражданина нарушены или, напротив, гражданину заявляются незаконные, на его взгляд, требования, или, например, гражданин привлекается к административной ответственности за правонарушение, которое он не совершал, услуги юриста или защитника по ведению дела в суде могут оказаться очень полезными. Гражданско-процессуальный кодекс и, например, кодекс об административных правонарушениях не предусматривают обязательного участия в деле специалиста в области юриспруденции. Каждый может представлять себя самостоятельно.
2: Гражданин сам может давать суду пояснения, приводить доказательства. Однако, как отмечает Антон Северин, мы все разные в части образования, знаний и умений, способности сконцентрироваться и противостоять стрессу.
3: Если гражданин чувствует, что может сам представлять свои интересы, то абсолютно ничего плохого в этом нет. Однако участие в судебном заседании представителя, специалиста в области юриспруденции, может помочь максимально защитить права гражданина и, что называется, сделать все возможное.
2: Специалист способен проанализировать обстоятельства дела и правовую природу сложившихся правоотношений, выработать позицию защиты, подобрать доказательства, опросить свидетелей и в итоге представить всю эту согласованную с гражданином позицию и доказательства в суде, при этом верно расставив акценты и, возможно, парировав доводы и аргументы противоположной стороны.
3: Так что на вопрос, представлять ли свои интересы самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов в области юриспруденции, отвечает для себя каждый сам, исходя из сложности дела и, наверное, его значимости и важности для конкретного гражданина.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
7: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Sir, E24K Golden.

0: Золото чарта.
1: Вот ты знаешь, Катерин, редкий случай, когда не хочу и никуда улетать. Сегодня хочу подольше в этой красоте здесь задержаться. Нам прям обязательно, да, куда-то отправляться?
2: Ну, давай просто построим планы.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20.
2: Находится эта страна почти в самом центре мира, одновременно невероятно близко к экватору и на линии, представляющей нулевой градус долготы. Если посмотреть на карту мира, то эту страну вы найдете на западном побережье Африки. Наиболее она близко к Америке, граничит с Атлантическим океаном. Страна вообще состоит примерно из равных частей. Это песчаная пустыня, кустарниковая саванна и пышные тропические леса. Все, что хотите, можно там найти. Вообще, само название этой страны переводится как «король-воин». Футбол – национальное развлечение. И вообще их национальная команда, она известна как «Черные звезды», соревнуются на международном уровне еще с середины прошлого века. Ананасы являются одной из самых таких вот важных культур в этой стране. Причем страна является вторым по величине экспортером ананасов в Африке после Кот-д'Ивуара. Где мы сегодня, спросите вы? Мы сегодня в Гане.
1: Если честно, не спрашивали, но спасибо, Катерин, что рассказала.
2: Куда мы хотим, планируем поехать? В Гану.
1: Ты знаешь, мне кажется, нет ни одной страны, от которой тебе предложили Сирии, Кать, полетишь в Словению. Ты такая: ой, нет, вы знаете, вот куда-куда в Словению не хочу. Чего?
2: Да нет,
1: собираемся,
2: да нет, ну,
1: тут
2: ты,
1: же.
2: Ты, конечно.
1: Бутан, Словения, Киргизия.
2: Да почему нет? Везде все интересно, везде люди хорошие.
1: Кстати,
2: есть.
1: В Кыргызстане, говорят, вообще такая красотища,
2: да,
1: на самом деле. У меня,
2: да,
1: родственники туда летали.
2: У меня подружка была там.
1: Ну, мы сегодня с вами и в другой стране. Музыканты тоже у нас не играют на этих инструментах, которые целыми нотами обычно, знаешь, строят свои интервалы. Нет, мы сегодня с вами в Австралии. Целиком и полностью в музыкальном смысле. Нас там поджидают Фишер. С ним пока мы не знакомы. Это не маньяк из сериала, если что. И главное, Tones and I. Такие музыкальная группа тоже из Австралии, которая просто разметала весь мир несколько лет назад. Вышел у них трек, который называется Dance Monkey. Если его тебе поставлю, ты скажешь:
2: мне, конечно, мы же знаем
1: ты
2: его.
1: Ты даже по названию.
2: Да, уже,
1: супер,
2: конечно.
1: Отлично. И по данным, которые есть еще только на октябрь 2024 года, клип набрал 2 миллиарда просмотров. А что сейчас, в сентябре 26-го? Страшно заглянуть,
2: ну,
1: если
2: заглянем.
1: Честно. Да, ну, в общем, такой сингл, который в свое время просто вот вертикально куда-то выстрелил. Суперские вообще у него просмотры. Ты знаешь, он держался в чартах даже дольше, чем Shape of You, Эда Ширана. А это прям такие достижения, я тебе так скажу. И новая композиция, которая вышла в 2026 году, совмещает вот ту самую поп-чувствительность, как группы Tones and I, как они сами ее...
2: Какое сочетание.
1: Как они сами описывают свой трек, и клубная энергия продюсера Фишера, тоже из Австралии, который вот, собственно, схлестнулись эти лед и пламя. Что у них получилось, узнаем прямо сейчас в треке Favor, который у нас на первом месте в золоте чартов.
2: Три минутки в Гане.
1: Давайте послушаем. Ага.

Австралийские музыканты Fisher и Tones and I со своей композицией Favor на первом месте в Сенегале в музыкальном чарте. Интересно, смогут ли они достичь того же легендарного статуса, как и их же трек, который называется Dance Monkey. У него какие-то миллиардные просмотры и прослушивания, бриллианты и платиновые статусы. Постепенное движение к этому начинает и их новая композиция. А вот случится ли такой же успех, посмотрим. Но в любом случае будем слушать у нас на 104.5. Спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения, гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения, диагностика подвески бесплатно. 78 51 50, Рогозерская, 20.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-300-128-20.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
7: Политическая реклама.
8: Север дает стране огромные богатства. И северяне должны иметь достойную жизнь.
9: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
8: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович, новый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев, 26/1.
2: Отгадай, Екатерина, что мы сегодня разыгрываем?
1: Я не знаю.
2: Нет,
1: ну,
2: я хочу, чтобы
1: что-то
2: ты предположила.
1: Мясное, наверное.
2: Очень холодно. Давай,
1: ну,
2: еще варианты.
1: Ну, слушай, я была в магазине «Мясорубка», который на Кольском находится, и там я еще покупала меренговый рулет.
2: Уже гораздо теплее.
1: Ну что там,
2: мы сегодня разыгрываем с вами бенто-торт.
1: Вот
2: который
1: так вот
2: делается.
1: В «Мясорубке» делают и десерты.
2: А в отдельном цеху, между прочим, бенто-торт в среду — это то, что вам необходимо. 488-448, дозванивайтесь к нам в студию. Есть уже наш слушатель, который услышал просто слово «мясорубка», и дальше было все равно ему, что мы разыгрываем, просто хочет с нами провести приятно ближайшие минуты. Доброе утро.
1: Кто это? Здравствуйте, кто на связи?
3: Доброе утро, Андрей.
1: Это Андрей.
2: Здравствуйте, Андрей. Слушайте, полкилограмма вкусноты может вам достаться в ваши руки, но только если вы правильно ответите. Я знаю Андрея, он правильно ответит.
1: Согласна.
2: Ну, кстати, интересно, как сегодняшний день у нас будет складываться, и вообще, что за события у нас случались 16 сентября. Давайте с вами узнаем. Мы интересно проведем ближайшие две минуты.
1: Все, мы желаем вам удачи, Андрей.
2: Поехали вперед. По народному календарю домна добродетельная. На Руси в этот день вешали лапти вокруг огорода. Верите в такую примету?
1: Верите?
3: Да пусть да.
2: Да, конечно. Считалось, что это защитит от сглаза.
1: Вот
2: наивные. 16 сентября. Международный день охраны озонового слоя. В конце 20 века в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в два раза. Может такое быть?
1: Представляете?
3: Вряд ли. Нет.
2: А вот звучит как и настоящая правда.
1: Такое
2: именно
1: было.
2: Тогда появилось название «Озоновая дыра». Это когда твой заказ к ней привезли.
1: Вот, да.
2: 1857 год. Джейн Пирпонт получила авторские права на песню «Джингл Беллс». Но изначально эта песня не была рождественской. Верите в такое?
3: Ну, пусть да.
2: И написали ее, потому что ко дню благодарения, да и называлась она по-другому, если честно, и только поспасем. Да, спустя время потом уже вот такой новогодний она статус и смысл обрела. 108 лет назад основана компания General Motors, и у компании был завод и в России. Припоминаете такое?
3: GM.
2: Ну, совместное предприятие называлось очень своеобразно. Конечно, ЕЛАЗ GM. Простите, в Елабуге это все дело происходило.
1: Как будто бы.
2: В 1931 году был основан Центральный театр кукол имени Образцова. И первое время в театре работала лошадь. Да или нет?
1: В театре кукол лошадь работать смогла?
3: Пусть да.
1: Работа!
2: Да, для перевозки декораций приобрели мерина, купили телегу и наняли кучера. 28 лет назад состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В российской версии роль Эсмеральды исполняла Анастасия Стоцкая. Все верно?
3: Ну, вроде где-то она там играла, пусть да.
2: Играла-то, да. Вот была ли она Эсмеральдой?
1: Стоцкая Эсмеральда.
3: Вот тогда не была.
2: А вот это все правильно. Эсмеральда у нас Светлана Светикова, знаете. Анастасия Стоцкая, Флёр де Лис. Хочу еще один вопрос с нашим Андреем успеть, потому что сегодня день рождения у женщины года. У женщины песня года Ангелины Вовк.
1: Красавица.
2: И будучи студенткой, она подрабатывала мясником. Верите в такое?
1: Ну... Ангелина,
3: ну, пусть подрабатывала.
4: Да ладно!
2: Вы помните ее габариты? Ее там туша сама завалит. Вы что? Она была манекенщицей.
1: Понятно.
2: В общесоюзном доме модели, знаете ли.
1: Андрей, Андрей, это все мысли о мясорубке.
2: Я же к чему-то, конечно, конечно.
1: Андрей, две промашки у вас. И получается 7 минус 2, 5 правильных ответов.
2: Как хорошо, что твою арифметику мы подтягиваем благодаря фактомату, Екатерина.
1: Не без того.
2: Андрей, это прям на отлично. Вы сегодня сыграли. Оставайтесь по традиции на линии. Вам сейчас Катя будет кое-что еще рассказывать.
1: Спонсор рубрики. Да, «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюскинцев, 26/1. «Мясорубка» — один из лидеров в своей сфере. Регулярные поставки охлажденной свинины, говядины и баранины. Уникальный шкаф для сухого вызревания, в котором доходит премиальные говяжьи отруба. Группа ВКонтакте. Какая? «Мясорубка».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: В офисе PowerHit Radio продолжает меня вгонять какое-то вообще смутное состояние, потому что все сегодня слишком вовремя приходят. Екатерина Новикова сейчас вбежала не вместе с часовой отбивкой со свежайшими новостями, а пришла за минуту до выхода нашего выпуска новостей. Когда такое было вообще, Катя?
3: Это не значит, что новости похожи на старость, я тебе хочу сказать.
2: Но меня это все как-то очень это пугает
3: чуть-чуть
2: меня.
3: Вперед.
2: Вернитесь назад.
3: Спонсор выпуска новостей ни в коем случае ООО МРТ «Эксперт Мурманск». Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография. Мощный инструмент на страже вашего здоровья. Так, вот с чего хочется начать выпуск. Подготовь аплодисменты, потому как в Мурманске наградили работников управления дорожного хозяйства, которые спасли ребенка во время пожара.
2: Это да.
3: Да, напомню, ужасная ситуация произошла 8 сентября в районе 16 часов в доме номер 47 на улице Шмидта. Это прямо вот здесь, вот от нас, недалеко, в районе медицинского центра «Гларус», да, произошел пожар. Так вот, Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильященко во время работы увидели вот густой дым, который из окон третьего этажа валил, и крики женщины о помощи. На руках у нее был ребенок. Мужчины, не колебаясь, немедля пришли на помощь. Они что сделали? Растянули одеяло, которое женщина успела им выкинуть из окна. И на это одеяло спрыгнул ребенок, несовершеннолетний. Все, к счастью, обошлось. Потом один из мужчин вбежал непосредственно уже в подъезд, помог разблокировать квартиру, вынес из дома клетку с животными, да, и, в общем-то, помог спасться самой женщине. Накануне глава региона Андрей Чибис принимал этих героических мужчин, встретился за мужество, профессионализм, самоотверженность, проявленные при спасении жизни ребенка на пожаре, объявлена им благодарность. Спасибо за самоотверженность, за смелость, за неравнодушие. В настоящий пример для всех нас, для наших детей и для всего Мурманска.
2: Ты знаешь, да, видео вот с этим спасением завирусилось, по крайней мере, в моей ленте в социальных сетях.
3: Ну, да.
2: Я так и не смог его посмотреть, тебе честно скажу. Особенно,
3: нет,
2: когда...
3: я посмотрела, конечно, да.
2: Ты знаешь, когда особенно детей касается, я прям понял, что не могу себя здесь преодолеть и не стал мужчинам вообще уважение и большая благодарность и от нас, от мурманчан в том числе. Давай мы еще раз.
3: Давай,
2: от нас уже, да.
3: Да, Василий Володин, Денис Морозов, Дмитрий Кузичев и Денис Ильященко. Все они работники управления дорожного хозяйства Мурманска.
2: Ты знаешь, когда вот такие ситуации происходят и заслуженно людей награждают, мне кажется, единственное, что они говорят в таких случаях, это просто какая-то уже тенденция, что никакого не было геройства, мы просто сделали то, что должны
3: да,
2: были сделать.
3: Да, так бы сделал каждый, да, говорили да. Они. Несколько интервью, несколько сюжетов посмотрела с этими мужчинами. Давай к другим новостям. В Мурманской области подвели итоги реализации проекта, программы «На севере твой проект». Эта программа называется. Инициативными жителями было подано 253 заявки из разных муниципалитетов нашего региона. И на реализацию проектов и средств областного бюджета выделено уже 300 миллионов рублей. И это на 100 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовка отметила, что с прошлого года необходимость софинансирования проектов граждан была отменена, и теперь, вернее, гражданами они тоже принимали в это участие. И теперь все проекты реализуются исключительно за счет средств областного муниципального бюджета, а также с привлечением средств юридических лиц. На сегодняшний день полностью завершены 43 проекта по 21 объекту. Работы близятся к завершению. Ну и отбор инициатив продолжается, программа эта продолжается. В 27 году будут реализованы проекты, и подавать заявки можно уже с 23 сентября.
2: Причем это работает по-настоящему, потому что
3: согласна.
2: Ходят разговоры.
3: Мы видим результаты.
2: А и в моих, ты знаешь, вот кругах, не какие-то это высокие круги, те, кто на троллейбусе, знаешь, на работу ездит. Да, действительно, есть примеры, когда у людей есть инициатива, они подали заявку, действительно, на их проект приняли, денежку выделили, они сами с этого обалдели, но уже пришлось делать, что называется. Они только и рады оказались.
3: Да, и нововведение этого года в программе на 27-й год также появится отдельная категория для товариществ собственников недвижимости. То есть товарищество собственников недвижимости также могут подавать заявку, если хотите, ну, может быть, палисадник какой-то облагородить во дворе. Может быть, подъезд привести в порядок или еще номинации, вернее, направлений довольно много. С 23 сентября обратите на это внимание. Так, что еще хочу вам рассказать. В Мурманске продолжают расселять дома деревянные, которые уже признаны аварийными. Так вот, два дома в районе больничного городка сейчас расселяют. Это дом номер 49 на улице Академика Павлова, дом номер 6 на улице Куйбышева. Постановление подписано главой города Иваном Лебедевым. Жильцам домов предложено прекратить использование помещений для проживания с 15 сентября, ну, то есть вот уже со вчерашнего дня. И после того, как всех отселят из дома, в здании будут включать газ, тепло, электроводоснабжение, водоотведение. Ну а управлению капитального строительства поручено принять меры по ограничению доступа в этот дом. Два этих деревянных дома построены еще в середине 50-х годов прошлого века. В 2018 году их признали аварийными и подлежащими сносу. Всего же, напомню, запланировано к сносу до конца этого года 52 дома. Сейчас в работе это дома на Сомова, на улице Зеленой, сгоревший дом на улице Сполохи.
2: Да, буквально несколько...
3: Недавно, кстати, там было.
2: Да, не буквально. Что ты там делаешь возле сгоревших сессионных домов?
3: Там я ходила в стоматологию.
2: Спасибо за это признание. Да, буквально вот недавно на улице профессора Сомова номер 3 снесли дом 1936 года по стройке. Да, а в летом этого года на Полярных Зорях дом номер 52 наконец-то начали сносить этот многострадальный, долгожданный. Я очень надеюсь, что эта тенденция продолжится, не каким-то всплеском окажется.
3: 52 дома, такие хоть планы до конца года. Так, и последняя новость этого выпуска будет таким мостиком в нашу информационную рубрику.
2: Да, потому, ну что ж
3: такое? Да, на сегодня про спорт, напомню, будут разговоры.
2: Но только не плавание, пожалуйста.
3: Да, и, конечно, нет. В Мурманском легкоатлетическом манеже вот прошла церемония вручения знаков отличия ГТО. К этому движению в регионе присоединились более 60 тысяч человек, свыше 36 проверили свои силы. 23 тысячи получили знаки отличия. Награды получили школьники и сотрудники организации, госслужащие, ну, особое почтение и почет участникам программы «Северное долголетие». Пенсионерам вручили палки для северной ходьбы. Вот так-то, чтобы были активные.
2: Я там тихонечко поаплодировал.
3: Тихонечко, хорошо. Ну и, кстати, за знаки отличия можно получить налоговый вычет. Всю инструкцию можно найти, она опубликована в группе регионального центра ГТО.
2: Ты знаешь, я немножко напрягся, если честно, что не новости про плавание ты нам сейчас решила рассказать. Я потому что чувствую, я доржался здесь у нас в эфире на 104.5. И одно время говорил им о том, что Павел Самусенко у нас в каждом выпуске новостей что-то давно не было.
3: Икается, Павло.
2: Да не было давно. Я начал за него реально переживать.
3: Так учится человек, он же студент.
2: Я понимаю, Кать, надо поискать. Павел, если вы нас слушаете, надо сплавать куда-нибудь. Как у вас там дела?
3: А мы чего-то не знаем.
2: Что у вас с новыми наградами? Расскажите нам, пожалуйста, 488-448. Мы правда переживаем теперь за ваши достижения.
3: Все, ребята, в 12, 14 и 16 часов еще будут новости на 104.5. А спонсор выпуска новостей – диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги возможны. Противопоказания – необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Аурплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: Любого бренда электро- и гибридкаров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25 25 50.
1: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вырханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8.
2: Ты знаешь, у меня вот в этих межсезоньях, я осень и весну имею в виду, иногда бывает вот такое состояние. Вот посмотришь на картинку за окном и думаешь, вот сейчас начнется лето уже совсем скоро.
1: Это потому все что... яркое солнце,
2: да,
1: тебя обманывает.
2: Погода, потому что так у нас разгорается, и думаешь, да, сейчас вот окончательно в тепло уйдем, но нет, это часть осени в том числе, нужно погрустить и по этому поводу тоже.
1: Но я за то, чтобы даже пускай минус будет у нас на термометре, но при этом будет солнце.
2: Это большой плюс, как говорится. У нас плюс 9 плюс... градусов, да, прямо сейчас в Мурманске ветер юго-западный 3-6 метров в секунду и обещает нам по-прежнему в течение дня и плюс 12, и дождь, но уже ближе к завершению сегодняшней среды.
1: Если посмотреть в завтрашний день, 17 сентября, то дождь нас там будет преследовать весь день. Эх. Правда, он такой, конечно, две капельки всего лишь рисует, но до плюс 12 при этом.
2: Ты знаешь, это иногда еще и хуже, потому что хочется, чтобы вот он разом прошел.

0: подошел, залил, ты
1: но
0: промок.
1: Ну, будет с прояснением. Смотри, солнце тоже рисует нам.
0: Ну, если опять пульверизатор, я, конечно, буду беситься завтра. Будь готова.
1: Да, да, да.
0: Зато сегодня у нас, ну, какая лепота, красота. Плюс 9 градусов. Самое главное, чистое небо и солнышко, которое подсвечивает всю осеннюю красоту, которая пока еще остается на деревьях.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики, пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8 ВКонтакте, «Шеф-Порт» Мурманск.
2: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Политическая реклама.
5: Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики ИП «Шипитько» Денис Михайлович. Самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев, 26/1.
2: Все спортивные новости, которые накопились у нас за прошедшую неделю, расскажем вам в ближайшие 5 минут. Ну, я надеюсь, эта новость долетела абсолютно до всех и каждого, потому что буквально несколько дней назад, 14 сентября, в Нижнем Новгороде, торжественно, естественно, открылся новый ледовый дворец, который называется «Волга-арена». Мы поздравляем и Нижний Новгород, и самое главное, хоккейный клуб «Торпеда» с таким, правда, поистине грандиозным историческим событием. Так что рядом с футбольным стадионом на Стрелке, который построили к чемпионату мира 2018 года, вот прямо рядышком появилась еще и большая хоккейная арена на 12 тысяч зрителей. Уже успели там сыграть, кстати, первый матч. Принимали очень мощный хоккейный клуб «Ак-Барс», который ходит по финалам нашего чемпионата последние годы. И, кстати, хозяева победили со счетом 3-2. Получилась драматичная игра. В общем, все для того, чтобы по-настоящему громко и звонко открыть арену. Но не только хоккей, кстати, был на открытии. Еще и Леонид Руденко приехал, знаете ли, диджей такой известный. Ну и Беовульф, ты понимаешь, с Дня Шахтера, из Ковдора. Прямо-таки в Нижний Новгород на открытие «Волга-арена». И, кстати, это, не знаю, обращала внимание или нет, как сделан фасад
1: у этого дома. Да, очень красиво, мне все нравится. Да, он в какую-то такую мелкую крапинку, наверное, он такой диодный, да?
2: И силуэты хоккеистов там тоже виднеются. И самое главное, что меня очень порадовало, что есть так называемый куб.
1: Обалденно, это на арене тоже такой есть.
2: Экран, да, на котором, собственно, и моменты могут дублировать, и камера для поцелуев там тоже, естественно, работает. В общем, берите вашего друга, как говорится, отправляйтесь на какие-то.
1: Ну уж подругу. Так, Мурманск тоже не отстает в плане открытия новых спортивных объектов. Ну, конечно, не таких масштабных, но тем не менее открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард» в Мурманске. Да, еще одна современная площадка. Там спортом можно заниматься, здоровье укреплять. Внутри универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандбола. Рядом есть легкоатлетические дорожки. Зимой они будут заливаться для конькобежцев. Ну и ФОК – это часть такого большого спортивного, можно сказать, класса, в котором уже есть и бассейн, и хоккейный корт, и футбольное поле, и детские площадки, и пространство. Кстати, сопки «Спорт» и комплекс «Снежинка» – все это относится к большому спорткомплексу «Авангард». И вот такая статистика. Только за 25-й год все локации посетили более 16 тысяч северян.
2: И Артем Моисеев там тоже, знаете ли, был, потому что кто-то должен был произнести,
1: красиво
2: что
1: открыть,
2: «Авангард» объявляется открытым.
1: Ага.
2: Интересно, тебе новость из мира тенниса к нам прилетела. Тут только что закончился чемпионат US Open в одиночных разрядах в Соединенных Штатах. Открытый чемпионат США по теннису. И ты знаешь, вот среди победителей сплошь приятные нашему уху фамилии.
1: Медведев?
2: Но при этом ни одного россиянина. Александр Зверев, немец, если что, если вдруг вы не узнали, стал чемпионом US Open в мужском одиночном разряде. Мы Александра, безусловно, поздравляем. Ну, а в женском одиночном разряде победу одержала Елена Рыбакина. Если вдруг вы не знали, то это Казахстан.
1: Неплохо.
2: И обыграла она в финале Арину Соболенко Беларусь.
1: И тоже, да, мы тоже немножко не туда, так сказать, попали.
2: Да, кстати, Зверева, Арину Соболенко тут еще и оштрафовали, говорит, нельзя разбивать ракетки, даже если ты проиграла, будь любезна, 7,5 тысяч вынь да положь. Она, собственно, вынула и положила.
1: Официально Месси вызван в сборную на прощальный матч 6 октября. Для Лео организуют такие прям вот красивые проводы в Аргентине на матч с Бенином. Пригласят всю золотую команду чемпионата мира 22-го года.
2: Лекарство какое-то.
1: Капитан уйдет в окружении чемпионов.
2: Ты знаешь, мы всегда об этом говорим, и не только в нашей рубрике «Спортивная грамота», в принципе, по жизни, о том, вот как важно уйти вовремя, не пересидеть, чтобы ты не стал уже посмешищем, потому что похожая история, к сожалению, сейчас происходит с Криштиану Роналду.
1: Вот, на него смотрю. Он тут, конечно, в блондина покрасился. Но ты знаешь, что ты видела его фотографию без футболки?
2: А у него есть как будто другие.
1: Ну, там, конечно, капец, друзья мои.
2: Вопросов нет, но ты знаешь, вот слово «пыжиться» идеально под Криштиану Роналду подходит.
1: Ну
2: потому
1: да,
2: что
1: уже
2: человек...
1: разгромно проиграл в первом турнире азиатской ЛЧ.
2: Да, и пытается еще ухватиться, но время, конечно, беспощадное, от него уходит в том числе.
1: Есть такой момент.
2: Хотя, если заглядываешь в паспорт к этому человеку, думаешь, сколько тебе годков.
1: Да, да.
2: Но Месси пока делает не то чтобы идеально, чтобы человека не сглазить, но как-то все очень правильно, и мне кажется, стоит нам всем на это обратить внимание, потому что и наше время однажды придет, и нам такие похожие поступки нужно будет совершать.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка» открыла свой самый большой магазин на Челюскинце в 26/1. Собственное производство. Сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавозерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас, а если что-то не понравится, вернут деньги или обменяют товар. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Спортивная грамота.

0: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
1: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович, новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев, 26/1.
2: Продолжаем узнавать, кому же бента-торт сегодня у нас от «Мясорубки» достанется.
1: Бента-торт, небольшой торт.
2: А где есть у них, между прочим, отдельный цех для того, чтобы эти самые бента-тортики делать? У нас уже есть игрок под номером 2. Вместе с нами здесь на линии. Доброе утро.
1: Да кто же это? Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений.
2: Здравствуйте, Евгений. Слышь, вот какая удивительная штука. Да. Как только речь зашла про что-то сладенькое, мужики тут же, понимаешь, подбежали.
1: А вот любят, правда, что.
2: А я, если что, вместе с ними в одной лодочке
1: молодец,
2: сижу.
1: Молодец, я знаю.
2: На кусочек налишься не напрашиваюсь.
1: Всегда заглядывает.
2: Все нашим слушателям.
1: За шоколадочками.
2: Ну, а чего нет-то? Есть какой-то грех у меня должен быть, понимаешь? Есть ли на солнце пятна? А будем с вами с Евгением, то есть сейчас обсуждать события сегодняшнего дня. Все как всегда, да или нет. 8 утверждений, 2 минуты. Удачи. Все,
1: при давайте,
2: вас.
1: Поехали, удачи вам, Евгений.
2: Поехали, торопишься, да, я смотрю?
1: Я, да.
2: По народному календарю Домна Добродородная. В этот день собирали всякую рухлядь вокруг дома и сжигали ее. Может такое быть?
1: На дом.
3: Да, все верно.
1: Как и делали.
2: Ну, лапти оставляли дома принципиально.
1: Ну, от глаза, от глаза.
2: 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. Большая часть озона находится высоко в атмосфере. Все верно?
3: Пускай будет, да.
2: Эта область называется стратосферы. Все так вот просто. 169 лет назад Джейн Пирпонт получила авторские права на песню «Джингл Беллс». Она звучала даже в космосе. Верите в такое?
1: «Джингл Беллс»?
3: Да.
1: В космосе, конечно.
2: Астронавты передавали сообщение про неопознанный летающий объект, который пилотирует старик с бородой. 1918 год учреждена компания General Motors. Она была крупнейшим производителем автомобилей в мире почти целый век. Да или нет?
1: Целый век.
3: Пускай будет, да?
2: С 1918 до 2008, но потом пришел мировой финансовый кризис и все, как говорится, испортил. В 1931 году был основан Центральный театр кукол имени Образцова. Его эмблема – Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Все верно?
1: Театр кукол?
3: Наверное, нет.
2: Конечно, нет. Это герб Москвы вам описали прямо сейчас. У театра все чуть полегче. Там рука с шариком, да, на указательном пальце. В 1998 году состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный мюзикл в первый год работы. Как считаете, да или нет?
1: Самый успешный. «Нотр-Дам».
3: Да.
2: Да, всего мюзикл на 8 языках посмотрело более 11 миллионов зрителей.
1: Мы тоже.
2: День рождения у женщины «Песня года» Ангелины Вовк сегодня отмечается. Ее перевели из новостей в другую программу, так как она не могла долго сохранять серьезное лицо. Может такое быть?
1: Может. С Ангелиной.
3: Может.
2: Говорят,
1: да, конечно.
2: Она сама рассказывала, что постоянно ей хотелось улыбаться, ничего с собой поделать не могла. Андрею мы задали 7 вопросов, Евгению тоже. Время истекло. Давайте подводить итоги нашего сегодняшнего розыгрыша.
1: Знаешь, Андрей, конечно, хоть и отличник, но Евгений супер отличник. Ни одной промашки. Все 7 вопросов со знаком плюс.
2: А ты знаешь,
1: ответов,
2: как и большая часть озона находится высоко, где-то там, вот там же в стратосфере наш Евгений обитает, потому что в очередной раз убивает 8 из 8, 7 из 7.
1: Ну,
2: в общем,
1: 7 из 7, конечно,
2: да, ни одной промашки из тех вопросов, которые мы успели вам задать. Евгений, поздравляем на линии. Оставайтесь. Вам сейчас Катерина сладко будет рассказывать в трубку, как бента-торт можно забрать.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка» продолжает расти. На Челюскинцев 26/1 открылся 6-й и самый масштабный магазин сети. За 5 лет компания прошла путь от локального проекта до эксперта в мясной культуре. Сегодня «Мясорубка» — это качественные продукты и открытое производство, активная поддержка спорта и собачьих приютов региона. Оцените новый формат магазина и разделите философию вкусной жизни. ВКонтакте «Мясорубка». Фактомат.

0: Песня дня.
1: Александр, любитель не только кофе, как будто рестлера объявляю сейчас.
2: Точно.
1: Написал нам сообщение. Добрый день, Микки Рурк сегодня отмечает 74-й день рождения. Поздравьте, старичка.
2: Ой, ну как знали вы, Александр, как знали. Песню тоже подходящую Сергей нашел.
1: Да, как напоминание нам о том, что мы и так прекрасны.
2: Это да.
1: И лишние пластические операции, как говорит Микки Рурк, поверьте, вам точно ни к чему. С этой мыслью поживем сегодня. Посмотрите на себя в зеркало, полюбуйтесь, послушайте Imagine Dragons Natural. Ну и завершаем наш утренний эфир на этой ноте глубокомысленной. Услышимся завтра. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: Ну и до свидания.
1: Пока, до завтра.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Некоторые города Соединенных Штатов Америки экспериментируют с настройкой светофоров так, чтобы дисциплинированные водители попадали в зеленую волну, а лихачи чаще останавливались на красной. Тот, кто едет с разрешенной скоростью, получает зеленый точно в нужный момент. А тот, кто спешит, подъезжает к перекрестку, когда там все еще горит красный и вынужден тормозить. Правда, скептики опасаются, что водители начнут чаще проезжать на красный. Однако результаты экспериментов обнадеживают. В Портленде средняя скорость снизилась с 39 до 30 миль в час, с 63 до 48 километров в час, что соответствует ограничению. В Северной Каролине при круглосуточном режиме число ДТП уменьшилось на 43%. Лучше всего стратегия работает на дорогах с интенсивным дневным трафиком и пустующими ночами.
0: Акселератор.
3: Около 3/4 российских автомобилистов не собираются в обозримом будущем совершать покупку машины через маркетплейс. Такие данные получили Автостат и Автомейл в ходе недавнего опроса. Выяснилось, что основных причин такого неприятия онлайн-покупок автомобиля две. Половина находит подобные сделки слишком рискованными, а другая половина считает необходимым лично опробовать автомобиль перед покупкой. Однако оставшаяся четверть респондентов в целом уже готова купить автомобиль удаленно с доставкой при соблюдении ряда условий. Так почти 13% могут пойти на сделку, если у автомобиля будут прозрачная история и онлайн-оформление, а также будет обеспечена гарантия возврата. 10% респондентов готовы купить на маркетплейсе новый автомобиль, если продавцом выступит официальный дилер. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 707-105.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 707-105.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026
0: года. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. 104.5.
7: Today's best music.
8: FM.
0: Power Hit.

0: watching.
1: I like it. Power. Number one hit music station.

0: Today's hit music. 104.5 FM.
1: 104.5 FM.
0: Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата» – для тех, кто выбирает качество.
2: Снова в школу. А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
5: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Политическая реклама.
3: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
3: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
5: New and fresh music.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Главным врачом Мурманской областной клинической больницы станет Сергей Чуксеев. Сейчас он работает первым заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в канале МАКС. Сергей Чуксеев в системе здравоохранения более 15 лет. С 2009 года работал по специальности анестезиология, реаниматология. В больнице имени Баяндина в 2020 году возглавил отделение анестезиологии, реанимации. В 2021 стал заместителем главного врача. Курировал Центр медицины катастроф, отделение санитарной авиации. В 2023 году стал заместителем министра здравоохранения, а в 2026 – первым заместителем министра. Как объяснил губернатор Андрей Чибис, такое решение принято для проведения большой работы по настройке так называемой бесшовной помощи пациентам, независимо от места проживания в Заполярье. К сожалению, при проведении этой работы руководством областной больницы допущены недостатки, которые имеют критическое значение, хотя вопросы неоднократно и детально разбирались на площадке Минздрава, отметил Андрей Чибис. Об этом сообщает АИФ «Мурманск». Палатками здоровья воспользовались более 3500 северян. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев на совещании в правительстве. Он отметил, что палатки здоровья работают ежедневно, но с учетом погодных условий работа планируется до 3 декады сентября с продолжением в следующем году. Напомню, каждый желающий в палатке здоровья может пройти экспресс-диагностику основных показателей здоровья, получить рекомендации специалистов, узнать о профилактике заболеваний. Продлен прием заявок на реконструкцию аэропорта Мурманск. Об этом сообщает Ространсмодернизация. Заявки ждут до 22 сентября. Ранее срок был до 14. Подрядчику предстоит выполнить архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, а затем пройти главгосэкспертизу. Все эти задачи надо выполнить до 30 апреля 2027 года. Полностью реконструкцию аэропорта надо завершить к 30 ноября 2028 года. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», это уже не первая попытка найти подрядчика для модернизации аэропорта. Ранее рассматривали компании «Техдоргрупп» и «Промстройсервис», но по разным причинам эти компании не подошли. И в продолжении темы, в аэропорту Мурманск осветили часовню. Она находится на втором этаже нового терминала воздушных линий. Часовня воздвигнута Мурманской епархией во взаимодействии с правительством региона и компанией «Новопорт Холдинг». Мужской хор Московского Даниловского монастыря впервые выступит в Мурманске. Концерт состоится 19 сентября на сцене областного драматического театра. Руководит коллективом «Регин» Георгий Сафонов, он выпускник Академии музыки имени Гнесиных. В своем творчестве хор Данилова монастыря возрождает традиции русского пения 16-17 веков и продолжает певческие традиции мужских хоров. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: На одной волне 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
1: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
5: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.
9: Политическая реклама.
10: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
3: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: New and fresh music.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes. 200 на одной волне.
0: Stay tuned on

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
4: Партнер программы — автосалон Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
6: Number one. Hit music station.

0: number one. Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: вами. Уникальные спа для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского спа. Скачивайте приложение «Азия Спа» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Hit Radio.
2: It's Greg, pretty down to earth and

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Power.

0: на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт «Брусникино.ру». Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
4: Stay tuned. Power. Power. Power. Hit, hit, hit.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. На Серебрянке завершается ремонт одного из мостов. На 7-м километре автодороги Коло-Серебрянский ГЭС строительные работы полностью завершены. Сейчас рабочие убирают мусор. Ремонт моста через реку Териберка на 56-м километре трассы продолжается. На финальной стадии устройство монолитных участков пролетных строений, деформационных швов, а также ремонт поверхности плиты пролетного строения. Мостовики продолжают работы по устройству выравнивающего слоя на проезжей части. Напомню, в этом году дорожная компания охватывает 165 объектов по всей Мурманской области. Это на 26 объектов больше, чем в прошлом году. В Мурманске с начала года демонтировали 14 аварийных домов. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Работы уже завершены на улицах Зеленой, Бандарной, Павлова, Полярной, Зори, на улице Мурманской, Адмирала Флота Лобова, Набережной, проезде профессора Жуковского и переулке Русанова. Недавно снесли дом номер 3 на улице профессора Сомова. Глава города отметил, один из деревянных домов сохранят и сделают музеем. Однако объект должен соответствовать требованиям безопасности и быть в хорошем состоянии. В планах до конца года снести 50 аварийных домов, сообщает ГТРК «Мурман». На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге объявили о масштабировании проекта «От родника до океана. Маяки» на всероссийский уровень. Итоги инициативы представили первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко. Он поддержал планы единого волонтерского центра Мурманской области. За 4 года добровольцы вместе с Северным флотом отремонтировали 4 маяка – Кашкаранцы, Териберский, Войдогубский и Кильдинский Северный. Новый этап связан с присоединением к федеральному движению «Мы вместе». Первым регионом-участником станет Вологодская область. Там волонтеры помогут Петропавловскому маяку на Онежском озере. В Мурманской области уже в следующем году планируют отремонтировать маяк на полуострове Рыбачий. Московский классический балет впервые за Полярным кругом. Театр Касаткина и Васильева выступит в 5 городах Мурманской области. Зрители увидят спектакли «Спартак», «Дон Кихот», «Золушка», «Сотворение мира» на сцене областного драматического театра. Ну а далее балетная труппа отправится в Североморск, Мончегорск, Полярные зори и Апатиты. Отмечу, Государственный академический театр классического балета открыл свой 61-й сезон. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Здравствуйте, дни осенние, когда уже деревья такие цветастые, но еще не голые. В общем, гуляла сегодня 2 часа. Красиво! И можно особо тепло не одеваться, потому что солнышко все еще пригревает. Но ничто так не пригревает нас, как батареи дома. Не знаю, по-моему, мой организм с включением отопления, какой-то режима климатизации даже, включил тоже, потому что что делать с этим, с этой пустынной атмосферой, пока непонятно. Но понятно, что делать на 104.5. Меня зовут Юлия Ряшкина, это Power Your Day. Я буду здесь 3 часа слушать свою музыку и могу передать какой-нибудь привет или кого-нибудь поздравить. Музыкальные заявки тоже принимаются.

0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
1: По поводу любимой музыки, пока были новости в начале часа, заценила заявки на этой неделе, что вы желали послушать. Оказывается, обозначен лидер. Очень даже интересно, не подостыли ли вы к среде, к этой песне. Это, кстати, не Рампеса и даже не Ловлю. Буду ждать, появится ли эта песня в ваших заявках сегодня. Я обязательно обозначу, если она все-таки появится. Ну вот Бекки Хилл точно тоже нравится.

Power your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 4, 8, 8, 4.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ну, какова теплота на улице? Наш термометр студийный показывает 15,4. Это ли не бабье лето? Спонсор прогноза погоды ИП Вырханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский 51/8. Сколько градусов отмерил нам главный синоптик? Так что все было официально, а не просто из нашей студии. Плюс 11 было в полдень, а теперь плюс 13 градусов в Мурманске официально. Переменная облачность, на солнце появляется, что приятно, учитывая, какие у нас уже разноцветные деревья. И завтрашнего дня, может, даже сегодняшнего вечера, есть вероятность начала сезона дождей, поэтому дивимся происходящей красоте прямо сегодня и в прогулке себе ни в коем случае не отказываем. Плюс 13 градусов, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка – дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8. ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».

0: Power Your Day. Сила твоего дня.
1: Силой через Power Your Day можно еще и обменяться. Татьяна хочет подбодрить мурманчан в среди недели. Напоминает нам, что среда это уже далеко не понедельник. И Energy от Gordon и Who Made Who.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранив 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
3: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Моби на 104.5, спонсор рубрики ООО «Статус», станция технического обслуживания «Автопорт», 78-51-50, Рогозерская, 20. Это трек «Extreme Wave», песня практически из всех титров фильмов о Джейсоне Борне, не путать с Бондом, но тоже, знаете ли, крутой человек. Слушая Extreme Waves за рулем прямо сегодня, прямо в Мурманске, ведите себя на дорогах все равно прилично.

ситуациях, в которой впадал герой, впадал и больше не хочет. И нам тоже не желает такого. Спонсор рубрики – станция техобслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески, тормозных систем, шиномонтаж, развал схождения, гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50, Рогозерская, 20.

0: Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
1: Мурманску передает привет Степан. Говорит, там, где он живет, погода была хорошая. Сегодня хмуро, пасмурно на улице. Настроение под стать погоде, поэтому хочется чего-нибудь солнечного, позитивного. Давайте же послушаем Ми Дуэли. Потому что тут и колумбийская музыкальная группа, и французский музыкант испанского происхождения умеют зажигать.

0: Джодей. Не зарисай, обороты набирай. Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Так, вещи перевезли. Надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
0: Сила твоего дня.
6: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Мурман.ру.

0: Power Your Day. Сила твоего дня.
1: Я сегодня на пище духовно-музыкальной буду тут находиться. Расскажу вам сейчас, как классно я пришла на работу. Все время забываю еду с собой взять, когда иду вести Power Your Day. Иногда даже положу уже с собой еду, но вот забуду ее в последний момент. Так что у меня тут есть пачка овсянки такая дежурная. Но сегодня я взяла с собой еду и знаете что? Разбила ланчбокс прямо на ступеньках перед студией. Ну класс вообще.

Давайте посмотреть, я так сгоряча выбросила весь ланчбокс, а может крышку-то надо оставить. В общем, признаюсь, пойду рыться в мусорке. И еще есть одно признание, есть особо некогда в этом эфире, потому что в начале следующего часа у нас будет розыгрыш. Друзья, пока ни на что не намекаю, но намеки будут, вы заметите.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

радио сегодня, там тоже будет Алексей Сондер. Поглядите, вдохновитесь на хорошую музыку, закажите что-нибудь на 104.5. И вот-вот намекну вам по поводу розыгрыша. Готовьте пальчики набирать заветные цифры, чтобы позвонить нам.

0: 8-888-448-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Цифры напомнили, я теперь буду стимулировать большими подробностями о розыгрыше. Через несколько минут уже состоится тот самый заветный розыгрыш на 104.5. Это розыгрыш от отеля «Азия».

0: крутые призы. Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть сертификат в Daily Cafe на 2000 рублей. И, внимание, брендированный чехол на чемодан «Азимут». Будете во всех городах и странах щеголять, куда бы вы там дальше не отправились в своих не просто мечтах и реальных путешествиях. 488-448. Есть вопросы? Не переживайте, есть варианты ответа. И можно будет наугад, но, возможно, вы почувствуете душой и сердцем. Вам нужно будет выбрать из предложенных вариантов правильный, а именно какие города стали первыми вот тогда, 20 лет назад, городами, положившими начало будущей сети отелей «Азимут». 488-448, звоните, а я предлагаю варианты. Пермь, Екатеринбург и Томск. Такие три города. Далее Самара, Уфа и Кострома. Может быть, вам глянется такое трио. Москва, Санкт-Петербург и Мурманск. Козыри все в одном варианте. И Петрозаводск, Тольятти, Владивосток. Наиболее такой широкий с географической точки зрения вариант. Звоните 488-448 и сможете выиграть не только сертификат на 2000 рублей в Daily Cafe, но и брендированный чехол на чемодан «Азимут». Друзья, ну что же вы сидите и пальчиками своими не шевелите? Надо уже давно набирать номер и со мной чуть-чуть поиграть. Приз шикарный, игра несложная, повод потрясающий. 20 лет назад отели «Азимут» появились сетью своей. Здравствуйте, как зовут вас, скажите, пожалуйста. Алло, алло.
1: Добрый день, Алексей.
0: Алексей, слышали ли вы варианты и вопрос?
1: Варианты слышал, вопрос нет.
0: А вопрос нет. Так, смотрите, 20 лет назад появилась сеть отелей «Азимут». И старт этому был дан сразу в трех городах. Вам нужно понять, в каких, возможно, вспомнить или почувствовать. Есть вариант Пермь, Екатеринбург, Томск. Зафиксировали. Самара, Уфа, Кострома, Алексей. Москва, Санкт-Петербург, Мурманск. Тут козыри. И Петрозаводск, Тольятти, Владивосток. Первый, второй, давайте третий, скажи. Четвертый вариант. Какой?
1: С козырей зайдем.
0: С козырей, да. Москва, Санкт-Петербург, Мурманск. Алексей, Алексей, надо будет вам завтра с такими интересами позвонить, потому что завтра как раз вот что-то вот такое вот будет в вопросах у нас, но сегодня нет. Сегодня вы не правы, хотя можно попробовать еще раз. 488-448. Москва, Санкт-Петербург, Мурманск. Вот эти все козыри мы вычеркиваем. Остается три варианта. Пермь, Екатеринбург, Томск. Вариант первый. Второй вариант. Самара, Уфа, Кострома. И Петрозаводск, Тольятти, Владивосток. Здравствуйте. День добрый.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Юля. Наталья.
0: Наталья хочет чехол, хочет в Daily Cafe. Могу понять. Давайте к вариантам.
2: Ну, наверное, Самара, Уфа, Кострома.
0: Самара, Уфа, Кострома. Во-первых, хорошо рифмованно звучит. Во-вторых, правильный ответ. Ура! Откуда знали?
2: Супер.
0: Почувствовали?
2: Так, чисто. Почувствовала, наверное.
0: Пальчиком сразу.
2: Пальцем в небо.
0: Тремя пальцами в Самару, Уфу и Кострому попали. И получаете теперь чехол, получаете теперь сертификат. Я вас поздравляю. Сильно, присильно. Остальным говорю, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Еще несколько розыгрышей, несколько дней будет у нас. Спонсор розыгрыша «Азимут Хоутейлс». Чтобы открыть новый город, достаточно просто посмотреть в окно. В Нижнем Новгороде увидеть, как Волга встречается с Окой. В Москве знаменитую высотку МИД. Во Владивостоке бескрайний Амурский залив. В Мурманске яркое северное сияние. Такие виды становятся частью путешествия гостей «Азимут Хоутейлс».
3: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Натуся. Всем привет, говорит. Юлечка, соседка, поздравь меня. Нам только сегодня ночью дали отопление. Я поздравляю. Я помню вот эти первые чувства, когда я услышала какие-то звуки в стене. Как было классно. Но как же невыносимо сейчас. Я даже рад за вас, что вам дали отопление только нынче, потому что скоро будет попрохладнее на улице, а значит и дома повыносимей. Проснулась теплее и комфорте, Натуся. Всем такого же тепла в доме и душе желает. И Лока тоже пожелала. Танцуем.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212. 603-311.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Каждое воскресенье с 13 до 16
7: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
6: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
8: Политическая реклама.
9: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
10: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Итого плюс 14 в Мурманске уже. Но по ощущениям из студии Power Hit Radio плюс 15,5, не меньше. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Ветер юго-западный, поэтому еще более тепленько. Еще солнце светит, а это вообще хорошо и для глаз услада, и оно действительно пригревает. Облачная с прояснениями погода сегодня на всем Кольском полуострове. Временами возможны дожди. И еще очень возможно, что уже завтрашнего дня дождь будет к нам близко. И может даже надоедать начнет. Поэтому наслаждаемся солнцем сегодня, насколько можем. И погуляйте, если есть у вас такие возможности. А если нет таких возможностей, ищите их. 17 сентября погоду нашего региона будет определять уже северо-восточная периферия циклона, который смещается в северном направлении прямо на нас. И ожидается дожди различной интенсивности. Наиболее сильные утром и днем. Местами сохранится порывистый юго-восточный ветер, а пока он вовсе даже и не порывистый. 5 примерно метров в секунду. Солнышко плюс 14 и очень-очень хорошо. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас» ООО «Тирибас Тур» ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей eSparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. eSparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранип 310-519-025-1061.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
3: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Power Hyundai. Переходи на сильную сторону.

0: минуты с пользой на Powerhit Radio и снова вернемся к вашим музыкальным заявкам. Приветом, поздравлениям всему вот этому классному.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
3: Осенью вопрос внутреннего баланса становится особенно актуальным. Перепады температур, изменения продолжительности светового дня влияют на наше ментальное состояние. Улучшить ситуацию могут помочь те 5 практик, о которых сейчас расскажу. Выбирайте, что подходит именно вам. 2 минуты с пользой у микрофона Юлия Ряшкина. Практика первая, самая, мне кажется, простая, хотя есть нюансы. Вы задумывались когда-нибудь, насколько современные городские жители практически постоянно находятся под воздействием звуковых раздражителей? Звук проезжающего транспорта. Случай с мотоциклами, ор на вас проезжающего транспорта. Разговоры прохожих, музыка из магазина, лай собаки. Звуковая палитра городской жизни широка и разнообразна. И как показали исследователи городского шума, нас больше всего раздражает отсутствие контроля над источником звука. Когда вы вставляете себе в уши наушники или включаете дома музыку, у вас есть полное ощущение контроля над источником, но мы в целом привыкаем к шумной среде, не отдавая себе отчета, какое перманентное давление она оказывает на нервную систему. Поэтому первая практика для поддержания внутреннего баланса осенью – 60 минут тишины. Ставьте таймер, выключайте дома все издающий звук, и вы удивитесь, насколько час без аудиальных стимулов может восстановить энергию. Практика вторая – лучше жевать, чем говорить. Дело в том, что ритмичные жевательные движения действуют как техника саморегуляции. Они помогают мозгу сфокусироваться на одном предсказуемом действии, создавая ощущение контроля над ситуацией. Благодаря этому жвачка помогает легче справиться со стрессовыми ситуациями и сохранить спокойствие. Третья практика расслабления тоже через тело, но задействуем уже не только рот. Вы, возможно, что-нибудь слышали о пользе массажа? Да 100% слышали. А когда в последний раз вы были на массаже, то-то и оно. Осень – самое время. Четвертой практике тоже ничего неожиданного. Согревающая ванна с добавлением специальных солей, трав и эфирных масел. Спа-салон на дому. Теплая вода улучшает кровообращение, снимает усталость, а натуральные добавки с приятными ароматами успокаивают нервную систему и настраивают на сон, если принимать ванну вечером. Во время таких процедур важно убрать внешние стимулы и провести время без социальных сетей и сериалов на фоне, чтобы мозг мог действительно отдохнуть от постоянного потока информации. Практика пятая. Тоже с погружением, но не в воду. Погружение в увлекательную историю – один из самых классных способов переключиться с повседневной суеты. Для этого можно, конечно, сериал посмотреть, но лучше найти время и устроить себе литературный вечер. Чтение развивает воображение и активизирует работу мозга, что полезно для восстановления умственной энергии. А также ученые подтвердили, что, сделав время с книгой вечерним ритуалом, вы поможете себе быстрее заснуть и повысить качество сна. Не заставляйте себя через силу. Начинайте с минимума и постепенно адаптируйте приятные осенние практики под свой образ жизни. И, возможно, к зиме 60 минут тишины, массаж или чтение станут вашими эффективными инструментами для поддержания эмоционального баланса и концентрации в любое время года. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
1: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1-655-655.
2: 2 минуты с пользой. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: вместе большой двадцатки. Это действительно So Sad. Если вам нравится эта песня, обязательно голосуйте, чтобы она повыше там поднялась.
1: Если выжат как лимон,

0: Power Yoday. Сервис моментальных поздравлений. Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: Сила твоего дня.
5: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21 43 67 41. Nissan-Murman.ru.

0: Автохит.
1: Пришло время вдарить по стране для всех тех, кто за рулем. Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. Мы с вами сейчас послушаем настоящий хит. Главный хит коллектива одного шведского поп-группу Ace of Base. Я имею в виду, это песня с их дебютного студийного альбома, песня, которая сделала этот дебютный альбом одним из самых успешных в истории музыки и дебютных альбомов. Тираж продаж 25 миллионов копий по всему миру. И у нас Friend от Майка с Radio Remix.

Спонсор рубрики – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50, Рогозерская, 20.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области продолжается модернизация объектов водоснабжения. Износ коммунальных сетей остается высоким. В региональном министерстве энергетики и ЖКХ пояснили, в 2026 году в области реализуются три приоритетных проекта в сфере водоснабжения в Мурманске и в Кольском округе. Общий объем финансирования составляет более 395 миллионов рублей. Планируется заменить более 14 километров трубопроводов. В Кольском округе капитально отремонтируют водовод между Мишуково и Междуречьем. Износ достиг 100%. В Мурманске обновят изношенные водоводы на Кольском проспекте и Нижнеростинском шоссе, а также на улице Шабалина. Прокладка новых сетей позволит подключить к ресурсу новые многоквартирные дома. Об этом сообщает издание «Мурманский вестник». В Мурманской области введут региональный стандарт здорового детского питания и питания для будущих и кормящих мам. Курирует запуск инициативы ее автор, детский аллерголог-иммунолог профессор Андрей Продеус. Накануне он встретился с главой региона, а также провел прием в областной детской больнице. Региональный стандарт будет важен для юных северян. Он предполагает полезные рекомендации экспертов по организации питания и набору витаминов. Как ранее сообщало издание «Бипорт», в Мурманской области разработали стандарт арктической медицины. Основной задачей является укрепление здоровья населения путем повышения качества и доступности медицинской помощи. Капитальный ремонт нижней площадки Мурманского железнодорожного вокзала должен завершиться к 30 сентября. Работы идут с опережением графика. На привокзальной площади предполагается концепция «чистое небо», провода переносят под землю. Кроме того, появится лестница к верхней площадке, установят дорожные знаки. На следующий год в планах соединить две площади – верхнюю привокзальную с железнодорожным вокзалом. Напомню, пока продолжается ремонт привокзальной площади, пригородные автобусы отправляются от площади спорта. Мурманский областной театр «Кукол» открыл 94-й сезон. Юные театралы увидели спектакль «Легенды полярной ночи». Постановка рассказывает о фольклоре народов Крайнего Севера. В этом году труппа театра приняла в свои ряды 6 молодых артистов. Все они выпускники Екатеринбургского театрального института. Уже 25 сентября артисты представят премьеру. На сцене областного театра «Кукол» спектакль «Город мастеров». Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до встречи.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

Можете услышать на 104.5 свои любимые треки. Пишите, звоните. Еще целый час программа по вашим заявкам. 488-448. Еще у нас есть сайт, еще приложение и группа ВК

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2-й этаж. Телефон 70-70-90.
0: Правила конкурса «Я рисую Свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Если села батарейка, Power

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Массовки-то у нас уже рыжие совсем. Каждый год удивляюсь я тому, как быстро природа на все реагирует. Каждая смена сезона поражает. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Но помимо таких больших изменений сезонных, есть у нас и более мелкие погодные, но очень важные. Потому что сегодня, например, погода вполне себе прогулочная. А вот завтра, послезавтра, очень возможно, придут к нам дожди из-за северо-восточной периферии циклона, которая смещается на нас. Может быть, ночью дождь пройдет, и завтра мы еще на какое-то солнышко посмотрим. Но послезавтра, скорее всего, днем дождь будет тоже.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Реклама.
2: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранив 310-519-025-1061.
1: Power Yonai. Сила твоего дня.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
1: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
2: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любви.

всем этим делом как следует разберется. А мы тут с заявками вашими разбираемся. И поступают он, и пойду искать.

этой неделе по нескольку раз за Power Your Day заказываете. На этот раз для Анны. Юлечка, доброго дня, хочу заказать песню. Не помню название. Недавно появилась, женский голос повторяет «Call me». Вот и все в песне слова. Звучит блюпринт для Анны, а я призываю вас голосовать за эту песню, потому что 16-е место не дело для

0: если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Угорник, 32023-7500-128-20.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
3: на Power Hit Radio.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы «Автосалон Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда. Электро- и гибрид-каров под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А. 25-25-50.
0: Политическая реклама.
7: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов. Партия «Новые люди».
0: Сила твоего дня.
8: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21, 43 67 41. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.

конкурса я рисую свенги, мебель в разгаре вообще. Уже несколько работ мы получили. Кстати, можно глянуть на них на стене в группе ВК. В этом месяце принимаем работы на тему «Любимый Мурманск». Кто может поучаствовать? Любой ребенок до 14 лет. И что же он может выиграть? Да просто супер-пупер-приз он может выиграть. Каждый месяц до Нового года будем разыгрывать Алиса Яндекс-станцию и сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венге Мебель». А перед Новым годом разыграем сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венге». Итоги сентября подведут уже совсем скоро. В эфире все будет 2 октября. Есть время порисовать и мебель для себя выиграть. Это я к вам, дети, обращаюсь.

0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
1: Ну все, пора мне уже удаляться. Юлия Ряшкина меня зовут. Пока-пока. Ждите, Гошу Симонова составит вам вечером компанию в круиз-контроле и обратной тяге.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-defits51.ru. Итак, друзья, приветствую вас на волнах Power Hit Radio. Давайте сверим часы. Миновало 5 часов вечера, а это означает, что самое время для вечернего круиз-контроля. И поскольку сейчас среда, то вы слышите голос Гош Симонова. Да, переквалифицировавшийся четверговый ведущий стал средовым или среднишним. Если есть здесь специалист филологи, обязательно пишите, как правильно, а мы с вами продолжим. Круиз-контроль — это программа, в которой мы с вами сейчас будем следить за ситуацией на дорогах. Что же там такого творится? Что там у вас происходит? Если вдруг увидели какое-то ДТП, аварию, там встал общественный транспорт, неважно, вот что угодно, разрыв пространства и времени произошел на Ленинском проспекте, в любом случае, если вдруг что-то необычное, вы обязательно мне сообщайте, а я уж сообщу всем остальным, чтобы обезопасить максимально наше движение. Но если вдруг встали в пробке, то, конечно же, музыка на Power Hit Radio специально для вас. Ну и я тут буду тоже немного стараться. Как же со мной связаться? Очень просто, скажу я вам. Например, можно написать нам через наше суперудобное приложение Power Hit Radio. Оно есть и в iOS, и для iOS, и для Android. В общем, найдете. Также есть и наш одноименный сайт, где тоже нам можно написать. В приложении, кстати, есть функция аудиосообщений, что очень-очень удобно для водителей, поскольку, да, обе руки у нас должны быть на руле, это мы, конечно же, помним. Ну, а если вы, ну, скажем так, старовер, да, любитель классики, то вы можете позвонить в студию по номеру 488-448. Если номер забудете, не волнуйтесь, время от времени в рекламных отбивках он будет звучать. В общем, каналов связи великое множество. Все для вас. Круиз-контроль начинается. Поехали!
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Автохит.
1: Итак, друзья, выбрать музыку для рубрики «Автохит» – задача не из простых. Нужно как-то, знаете, соблюсти баланс и настроения ведущего эфира, и предполагаемого настроения публики, то есть вас. И что же такого включить? Ну, смотрите, вот сегодня среда, да, середина недели, середина рабочей недели. Такая, знаете, точка максимального трудового прессинга. Поэтому я решил, нужно включить что-то расслабленное, особенно под конец дня, чтобы отпустить все сегодняшние проблемы и расслабленно, опять же, двинуться домой. Думал мысли в своей голове, и вот пришло мне на ум следующее. А что, если включить Capital City? Знаете, этот дуэт у меня в голове, каждый раз, когда я его вспоминаю, ассоциируется с такими словами, как плюшевая музыка. Но я думаю, если вы слышали их композиции, вы понимаете, о чем я. А если нет, то сейчас у вас есть возможность оценить Capital City с Kangaroo Court. Слушаем, расслабляемся, улыбаемся.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохит на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Ви Миллер, Drunk Enough.

Итак, написал через приложение Михаил и сказал следующее. На Копытово в сторону Шабалина подозрительно замедлилось движение. Мне нравится, что Михаил оставил интригу, не написал, что же такого произошло. Знаете, напомнило мне очень страшное кино. По-моему, это была вторая часть, где ведущий говорил «очень». Очень тревожно. Так вот, друзья, если вы едете на Копытово и знаете причину тревоги Михаила, обязательно поясняйте.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
1: Политическая реклама.
5: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов, партия «Новые люди».
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Климат-контроль. Отслеживаем мы, друзья, не только состояние дорог, а точнее, что на них происходит, но также и погоду. Штука, я слышал, весьма важная. Итак, в Мурманске, в столице Заполярья, на данный момент плюс 14 градусов. Хотя, когда я бежал в студию, по ощущениям было все плюс 20. Но на самом деле сейчас плюс 14, и многие, глядя на сегодняшний день, на вчерашний, могли бы подумать, вот ты, мой дорогой радиослушатель, мог бы подумать, что наступило как будто бы бабье лето, на что я тебе отвечу: подожди, дожди. Да, простите, что подверг вас пытке собственным пением, но на самом деле действительно так. Сегодня с 23.00 по сообщениям одних служб до конца завтрашнего дня, по сообщениям других служб до

0: Итак, друзья, продолжается круиз-контроль, и продолжаю я вместе с вами следить, что же такого происходит на дорогах. Ну, на самом деле, довольно-таки типичные сообщения приходят через наше приложение. Вот Максим и Андрей написали об обычном, я думаю, для этого времени, таком, знаете, легком транспортном коллапсике на Траловой, Шмидта и Нижнем Кнеповиче. Это я процитировал, ну, допустим, справедливо. Но для этого времени подобное нормально, да, все-таки все стремятся с работы домой или еще там по каким-то своим делам. Я думаю, в скором времени поступит сообщение о том, что как-то замедлилось движение на каком-нибудь там Беринге или около Молодежки. Это все мы проходили, знаем. Но если вдруг произошло что-то конкретное, там, не знаю, ремонт дороги, да, или, например, образовалась червоточина на, не знаю, капитана Пономарева, да, и так далее и тому подобное. Вдруг, если что-то произошло такое примечательное, странное, да, не просто, друзья, типа, кажется, замедлилось движение, да, или, например, мне немножко тревожно от того, что как-то нехарактерно замедлилось движение. Если вдруг что-то увидите, обязательно сообщайте, я все выслушаю и всем про вас расскажу. В общем, продолжаем мы следить за ситуацией на дорогах и подбираемся постепенно к меридиану круиз-контроля.
1: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Опять интернет глючит.
5: В танках пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это Ситилинк.
10: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
11: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
10: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал, комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Илон Маск готовит очередное шоу. Тесла покажет родстер следующего поколения 1 октября. Отмечу, выход спорткара переносили несколько раз, как сообщает Bloomberg. Показ его может стать одной из самых зрелищных демонстраций в истории. Компания часто использует подобные мероприятия для привлечения внимания покупателей и инвесторов. В анонсе появилась фраза «Пуск разрешен». Она отсылает к SpaceX и, по оценке Bloomberg, может подогреть обсуждение возможного слияния двух компаний. Маск давно продвигает Tesla и SpaceX в месте. Один из примеров – запуск автомобиля в космос в феврале 2018 года. Вишнево-красный «Родстер» использовали как полезную нагрузку при первом старте ракеты. Ранее Tesla откладывала выпуск «Родстер» второго поколения, сосредоточившись на наращивании производства уже выпускающихся электромобилей.
0: Акселератор.
1: АвтоВАЗ готовит к производству модели с более высоким экологическим классом двигателя Евро-6. Такой мотор получат запущенная в серию в прошлом году «Лада Искра» и новый кроссовер «Лада Азимут», сообщает пресс-служба концерна. Отмечается также, что система экологического менеджмента прошла очередной аудит и подтвердила соответствие международному стандарту его российской версии. Высокую оценку, в частности, заслужило активное внедрение в производственные процессы робототехнических комплексов и машинного зрения, в том числе для контроля возможных протечек эксплуатационных жидкостей. Параллельно был подтвержден высокий уровень культуры производства. При этом особенно проверялись работы, выполненные в цехах сварки, окраски и сборки автомобилей семейства «Лада Нива». С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Итак, вот продолжаем следить за дорогами и что же на них происходит. Круиз-контроль, напомню, слышите вы голос мой, Гуш Симонова. И мы с вами вроде как пытаемся отслеживать, что же там на дорогах происходит. Пока лишь какие-то косвенные признаки чего-то. Где-то замедлилось движение, вот как, например, на Тралова и Шмидта, но это штуки привычные, да? Ну или же, например, на Копытова, вот сказали, подозрительно замедлилось движение, чтобы это не значило. Если вы вдруг чувствуете в себе силы развеять подозрения, сказать, что же там случилось или ничего не случилось, а просто, ну, такое время суток, когда на этих районах движение замедляется, обязательно сообщить через приложение, через звонок, через наш сайт, в общем, через что угодно. Я тоже тут стараюсь, знаете, вот смотрю в окно студии, наблюдаю, чувствую себя таким надзирающим супергероем, который следит за этим городом, чтобы он спокойно спал, ну и ничего такого вот не вижу. Да и открывается мне вид, честно говоря, не на какие-то там центральные дороги, да, вижу я вот порт, вижу железную дорогу, там все в порядке, там все в штатном режиме. Можно не беспокоиться, а вот если вдруг вы увидели, что что-то на дороге произошло, то об этом обязательно скажите через звонок. Звонок по номеру 488-448, либо через приложение PowerHit Radio, либо через сайт. А мы с вами, вы, мои дорогие радиослушатели, и я, Гуш Симонов, продолжаем наш круиз-контроль.
1: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на PowerHit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
4: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
5: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
6: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
7: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников, повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду».
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Хотелось бы сказать, что мы продолжаем круиз-контроль, но на самом деле мы уже постепенно заканчиваем сегодняшний круиз-контроль. И вот под занавес почти позвонил Сергей в студию и сообщил, что накопытовое движение замедлилось, потому что, цитирую, рисует полосочки на асфальте. И посетовал Сергей на то, что слишком долго рисует. Но, возможно, рабочие увлеклись, там уже играют в классики, да, нарисовали себе там еще какие-то игры и так далее. Но, во всяком случае, мы хотя бы теперь знаем, что же послужило тревогой Михаила, причиной тревоги Михаила и, возможно, не только его. Что ж, стали чуть-чуть расслабленнее, глубоко выдохнули, и постепенно мы с вами будем заканчивать круиз-контроль. Вот буквально, буквально одна последняя песня, да, как пелось в одной старой песне, относительно старой, Just One Last Dance, да, и мы с вами закончим Before We Said Goodbye. Прошу прощения не только за свое пение в этом эфире, но и за свой английский. Что ж, вы знали, на что подписывались, мучаетесь. Ну да ладно. На наш с вами вечернее свидание не закончится круиз-контролем, сюрприз-сюрприз, а продолжится в рамках обратной тяги, где у нас такая тема, на которую мне, к примеру, Маша Фрейман сказала: «Боже, что за...» А дальше было определенное слово. Вот. Но Соня, к примеру, сказала, что тема веселенькая. В общем, и посмотрим, кто из них прав. А пока круиз-контроль приближается. Вот уже почти в конце. Вот близко.
1: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Итак, друзья, на этом мы наш сегодняшний вечерний круиз-контроль плавно завершаем. Но, опять же, напомню, наша с вами сегодняшняя встреча не закончилась. Да, она продолжится в рамках обратной тяги. Как обычно, с вами интересненько поболтаем. Тем более, тема, как мне кажется, животрепещущая. Как всегда, судьбоносная и мега важная. Поэтому заходите в нашу группу ВКонтакте, там ищите пост, пишите под ним свое мнение. А пока я закончу сегодняшний круиз-контроль. Но сначала скажу, что спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt51-defis.ru. Итак, друзья, круиз-контроль закончился. С вами был Гоша Симонов и остается в рамках грядущей обратной тяги. Так что я не говорю вам пока, я говорю вам до скорой встречи, очень скорой.
1: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Уже и Donald next to me.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Введение в суде гражданского дела, представление интересов доверителя судебным юристам, услуга, которая позволяет максимально защитить права гражданина в соответствии с его запросом. Как рассказал эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, некоторые граждане, правда, предпочитают не подавать в суд и, что называется, не связываться.
5: Такая позиция лично мне не очень близка в том смысле, что и нарушенные права гражданина могут быть не восстановлены, если ничего не делать, и лицо или организация, нарушившие эти права, останется в правовом смысле безнаказанной. Здесь мы не говорим о совсем незначительных суммах взыскания или нарушенного нематериального права. Я ни в коем случае не сторонник подачи в суд по каждому поводу. Бывает, что нервы и время оказываются гораздо дороже.
4: Однако есть множество категорий дел, где нужно свои права защищать, используя для этого все правовые способы, в том числе и судебные.
5: Если права гражданина нарушены или, напротив, гражданину заявляются незаконные, на его взгляд, требования, или, например, гражданин привлекается к административной ответственности за правонарушение, которое он не совершал, услуги юриста или защитника по ведению дела в суде могут оказаться очень полезными. Гражданско-процессуальный кодекс и, например, кодекс об административных правонарушениях не предусматривают обязательного участия в деле специалиста в области юриспруденции. Каждый может представлять себя самостоятельно.
4: Гражданин сам может давать суду пояснения, приводить доказательства. Однако, как отмечает Антон Северин, мы все разные в части образования, знаний и умений, способности сконцентрироваться и противостоять стрессу.
5: Если гражданин чувствует, что может сам представлять свои интересы, то абсолютно ничего плохого в этом нет. Однако участие в судебном заседании представителя, специалиста в области юриспруденции, может помочь максимально защитить права гражданина и, что называется, сделать все возможное.
4: Специалист способен проанализировать обстоятельства дела и правовую природу сложившихся правоотношений, выработать позицию защиты, подобрать доказательства, опросить свидетелей и в итоге представить всю эту согласованную с гражданином позицию и доказательства в суде, при этом верно расставив акценты и, возможно, парировав доводы и аргументы противоположной стороны.
5: Так что на вопрос, представлять ли свои интересы самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов в области юриспруденции, отвечает для себя каждый сам, исходя из сложности дела и, наверное, его значимости и важности для конкретного гражданина.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Итак, студийные часы говорят мне, что сейчас 6 часов вечера, минуло вот недавно, а это значит самое время нам начать обратную тягу. Программа, в которой мы с вами говорим о всяком. Если вы только подключились, а не с прошлого часа со мной, то скажу вам следующее. Зовут меня Гош Симонов, вы находитесь на волнах Powerhit Radio. Итак, обратная тяга. О чем мы сегодня с вами поболтаем? Есть такой интернет-тренд последние года. Дамы приглашают кавалеров в сентябрь Это месяц, когда женщина сама зовет мужчину на свидание. Вот такой вот тренд. Суть простая. Перевернуть привычные роли и взять инициативу в свои нежные, красивые руки. Но откуда вообще взялась эта традиция? Говорят, она родилась в соцсетях где-то в 2014 году. И с тех пор каждый сентябрь набирает обороты. А как вы считаете, это свежий, модный, молодежный, полезный тренд? В общем, флекс, да? Или просто нелепица? Если у вас мои слова вызывают определенный кринж от того, как плесень не хайпует, да, то пишите обязательно нам в группу ВКонтакте Power Hit Radio. Если вы не поняли ни слова из того, что я сказал, тоже пишите. Заходите в нашу группу ВКонтакте Power Hit Radio Мурман 104.5 FM. Там у нас тематический пост. Вообще к каждому эфиру у нас тематические посты. И под каждым из них разворачивается обсуждение. Разворачивайтесь, друзья мои, и вы. Так вот, или вы можете позвонить по номеру 488-488-488-448, чуть не ввел вас в заблуждение, представляете? И начинаете уже бронировать столики для своих мужчин. Мы с вами начинаем обратную тягу и наше обсуждение.
0: Ветер залива тянет замотаться в шарф, а всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Итак, друзья, ну сначала классика. Во-первых, громыхая своими цепями, призрак круиз-контроля настигает нас в обратной тяге. Эх, классика. Ну да ладно. Кристина позвонила и напомнила еще раз о том, что на Копытово, там, где вот поворот на Фадеев, там делают разметку, поэтому движение там не то чтобы весьма активно. Но мы об этом уже сообщали, но вдруг, если вы, как Кристина, не услышали, то теперь услышали, да? Если не знаете, если не знали, теперь вы знаете, как говорится. Так вот, продолжаем нашу тему обратной тяги. Про то, что сентябрь – это месяц, когда девушки зовут мужчин на свидание. Да, вот такой вот тренд, в каком-то смысле, да, нетрадиционный. И, друзья мои, что вы думаете об этом? Вы думаете, что это хорошо, что это современно, что это интересно? Или вы считаете, что нет, это какая-то ерунда, и мужчина исключительно должен звать на свидание девушку? Скажу, поделюсь своим личным опытом. Для мужчин это прям, ну, очень необычно. Знаете, вот есть, некоторые так говорят, что мужчина рождается, получает 5 комплиментов своей жизни и спокойно уходит, да. Но на самом деле, действительно, и как комплименты это мужчины воспринимают как что-то необычное, потому что мы их получаем не так часто, как девушки. Ну и на свидание назовут, конечно же, тоже редко. Как человек, которому посчастливилось быть званым на свидание, могу вам сказать следующее. Ну, помню буквально, ну, о каждом в мельчайших подробностях. Потому что, опять же, это весьма и весьма выбивает как-то из колеи в положительном смысле. И, будучи мужчиной, ты это запоминаешь очень и очень сильно. Я думаю, другие мужчины, которые меня слушают, сейчас это поддержат. А тут в студии, когда вот обсуждал с некоторыми коллегами, да, вот уже я кидал затравочку, я когда Маша Фрейман про это сказал, про вот этот вот тренд, друзья, вы бы видели ее лицо, когда она это услышала. Мне почему-то кажется, что ей этот тренд не понравился. Вот, Соня Бажена у нас с юмором отнеслась к подобному. В общем, как относитесь вы? Да, вы тоже рассказывайте, вот вы теперь знаете некоторые инсайды, да, того, как у нас люди в студии к этому относятся. И хотелось бы мне узнать о вас чуть побольше, да, как, что вы думаете по этому поводу. А может быть, вы не знали, вот, да, вот вы девушка, которая сейчас слушает Powerhit Radio, вы не знали, что сентябрь именно тот месяц, думали, в какой же месяц мне позвать своего избранника на свидание, и тут точно позову в сентябре, пока сентябрь не кончился, как раз середина сентября, быстренько побегу к нему, там, не знаю, с каким-нибудь мясным букетом, да, как, знаете, вот делают сейчас съедобные, и позову его, там, не знаю, в какой-нибудь гриль-бар, да, поесть мясо, что весьма по-мужицки, как мне кажется. Так что, друзья, делитесь, заходите в наше приложение, через приложение пишите, через наш сайт пишите, в нашей группе под тематическим постом пишите, а если хотите, то и звоните. Свяжусь с вами по-всякому и отвечу вам всяко. Продолжаем.
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Powerhit Radio. Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Powerhit Radio.
2: Реклама. Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
1: Обратная тяга на Powerhit Radio.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс». Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Политическая реклама.
8: Спроси любого спортсмена. Без соперника формы не будет. Можно сколько угодно забивать пустые ворота, но на реальных соревнованиях посыплешься. Власть – та же команда. Приди на выборы, дай ей соперника. Максим Белов. Партия «Новые люди».

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Продолжаем о погоде, не забываем о ней ни на час. Но сначала спонсор прогноза погоды ИП Вырханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. Итак, посмотрим, что же нам такого заготовила небесная канцелярия. На самом деле, без особых изменений по сравнению с прошлым часом. Ну, разве что температура немножко подупала. А именно на 2 градуса. В Мурманске, в столице Заполярья, сейчас плюс 12 градусов. Вот так вот. Облачная погода нас ждет уже завтра. По области будет и дождь, о котором я вас предупреждал час назад, в отдельных районах весьма сильный. Опять же говорю про область. В Мурманске-то уж точно будет. Ветер юго-восточный, южно-умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью до плюс 9. Поднимется с плюс 4, ну или же до плюс 4 упадет. Пожалуй, скорее упадет до плюс 4. А днем поднимется аж до плюс 14. Вот так вот. Да, и с дождями, в общем, весьма неоднозначная погода, друзья мои, скажу я вам. А спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах. Изысканный рыбный рулет и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-порт», Мурманск.

0: А меж тем продолжается наша с вами беседа в рамках обратной тяги. Разговариваем мы о следующем. Разговариваем о том, стоит ли женщинам звать мужчин на свидание, поскольку сентябрь у нас, согласно интернет-трендам, это месяц «Позови мужчину на свидание». Вот именно так и называется, буквально через дефис. И что же можно сказать по этому поводу? Ну, на самом деле, практика это весьма и весьма необычная. Мы уже с вами это выяснили. Говорят, конечно, что да. Традиция родилась в 2014 году. Бывает, называют белый танец. И если уж настолько углубиться, да, то появилась эта традиция еще на придворных и оперных балах в Вене в конце 19 века. Да, дамы в масках могли сами пригласить кавалера. Это, ну, создавало такую, знаете, игру в таинстве. Другая версия связывает традицию с Россией и Смольным институтом благородных девиц, тоже про так называемое право первого хода для девушек. Есть и кельтский след в этом, да, друзья, я провел целое исследование, если вы не поняли. Кельтский след утверждает следующее: високосные обычаи, когда раз в несколько лет дама могла сделать предложение. Но наш сентябрь, он про свидание, а не про алтарь, да, до этого еще далеко. Как бы там ни было, идея одна. Иногда, скажем так, белые ходят первыми, и это красиво. Так вот, сегодня мы разговариваем об этом. Это про рестораны, про соцсети, про личную смелость. Возможно, некоторые девушки просто боятся позвать кавалера на свидание, да, думают, что откажут. Ну, вот вам возможность почувствовать себя в мужской шкуре. Обычно ведь это мы, скажем так, проактивны в данном случае. А вот, дамы, как будете действовать вы? Ксюх, к примеру, пишет под тематическим постом в группе ВКонтакте: в смысле перевернуть? Ну, это она отсылает к фразе перевернуть игру. Такое уже давно и не только в сентябре, пишет Ксюха и добавляет смеющийся смайлик. Да, многие могут сказать, что несмелые и робкие мужчины пошли у нас, да, и в последнее время девушкам приходится брать инициативу в свои руки. Эта позиция тоже имеет место быть. Если вы солидарны с Ксюхой, то поддерживайте ее в комментариях, либо пишите через приложение, но можете и позвонить. Жду ваших мнений.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Привет, информер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
1: Обратная тяга.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
4: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
5: Компания «Консультант ИТС».
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: И по Горякина Диана Валерьевна, Огорнев 32023-75-30-128-20.
1: Обратная тяга.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
9: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Итак, продолжаем наше с вами обсуждение. Обсуждаем мы то, стоит ли девушкам звать мужчин на свидание или же нет. Почему вообще именно сентябрь, скажете вы? Я, если честно, тоже об этом думал. И мне кажется, потому что это выход из лета. Это выход в рабочие будни. Это, возможно, какая-то вот новая такая осенняя жизнь. Не знаю. В общем, как вы понимаете, весьма с натяжкой я пытаюсь объяснить, почему же именно сентябрь. Вдруг объяснение есть у вас. Итак, написал Степан свой комментарий под тематическим постом в группе ВКонтакте Powerhit Radio Murmansk 104.5 FM. Написал следующее: «Всем привет! Не слышал про такое. Я старый миллениал и не знаю новой моды. Но тренд как тренд. Ничего особо плохого или хорошего в нем не вижу. Пусть будет белый танец же есть, будет и белый месяц». Да, почему бы и нет, собственно. Пусть будет. Хотите, пользуйтесь. Не хотите, не пользуйтесь. В любом случае, это, знаете, какое-то вот, как мне кажется, разнообразие. Ну, по-моему, да. Вот или... Или выбираем, да, вот обычно зовут мужчины, теперь будут звать девушки. Почему бы не перевернуть карты, почему бы не перевернуть игру? Мы в обратной тяге призываем девушки, не стесняйтесь, сентябрь — это ваше время. А мужчины, ну, мужчины, будьте готовы принимать приглашения. Вас могут пригласить в любой момент, даже сейчас. Возможно, уже какая-то женщина выслеживает тебя, дорогой радиослушатель мужского пола, и готова вот-вот позвать тебя на свидание. Кстати, если вы решились, да, позвать на свидание, вы можете это сделать даже вдруг через нашу группу ВКонтакте. Напишите комментарий, вдруг кто-нибудь, да, отзовется. Вот попробуем такой эксперимент. А если нет, то просто обозначьте свое мнение, как вы к этому относитесь. И мужчины, и женщины. Да, мужчины, хотите ли вы быть позванными? Женщины, хотите ли вы позвать? Давайте разложим все по полочкам. И плюсы, и минусы. Плюсы, я считаю, это женщина чувствует себя уверенно, а мужчина чувствует себя желаннее. Минусы, ну, мужчины могут вообще расслабиться и перестать что-либо делать. И это, мне кажется, опасный путь.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Политическая реклама.
7: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
8: Обратная тяга.
9: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролово 24А и Кольский 27Б.
10: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
11: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
12: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус», станция технического обслуживания «Автопорт», 78-51-50, Рогозерская, 20. Итак, рубрика «Золото чартов». Не просто какая-то обычная музыкальная рубрика, а, я не побоюсь этого слова, уникальная, ведь мы не просто узнаем, что находится в золоте каких-то там чартов, а мы узнаем, что слушают сейчас, в данный момент, в других странах, да, не какую-то фолк-музыку местную, а именно то, что сейчас там актуально. И благодаря этому, возможно, чуть лучше понимаем жителей других стран. Итак, друзья мои, как обычно, мы отправляемся на юга, ведь мы, повторю это и не устану повторять, севернее всех. Итак, отправляемся мы в очень жаркую страну. Страна эта весьма необычна. Я нашел интересные и несколько забавные факты о ней. Во-первых, там есть необычное рукопожатие. То есть после обычного рукопожатия принято скользить пальцами и щелкать. Вот это такой дружеский жест, как, знаете, такое хип-хоп-приветствие, показывающий расположение. Иностранцы, туристы часто пытаются повторить, но щелчок получается не у всех сразу. Также там есть такое понятие, как название страны, а потом «man time». Вот так звучит понятие, да? Не буду раскрывать, что за страна пока что. В чем суть? Пунктуальность там очень гибкая. То есть, если встреча назначена, например, на 8, это не значит, что она начнется в 8, да? Опоздать на час-два там вполне нормально. Фраза из разряда «я уже в пути» может означать, что человек еще даже не вышел из дома. Да, так что, возможно, ваш друг, который балуется подобным, да, у которого есть такая вредная привычка говорить, что он в пути, а на самом деле он еще только-только проснулся, возможно, он не из Мурманска, возможно, он где-то вот со стороны Африки, да, потому что мы сейчас там. Также там... Эта страна заняла рекордное место по бегу спиной вперед. Да. Их спортсмен по имени Ферди Ато Адобое, боже, надеюсь, правильно произнес, пробежал 100 метров спиной вперед за 13,6 секунд. Это достижение до сих пор остается непревзойденным. Можете попытаться сегодня во время вечерней пробежки. Итак, деревни там с очень откровенными названиями. Есть населенные пункты, названия которых звучат неожиданно и, ну, скажем так, комично. То есть, например, есть деревеньки, название которых переводится как бы это сказать помягче, как наименование особо сокровенных мест человеческого тела. Местные жители гордятся такими именами и не собираются их менять. Не могу их осуждать. Более того, национальная гордость там – рис. Любят местные жители джолоф рис, вот такое вот блюдо. Они уверены, что именно их версия лучшая в Африке и готовы яростно спорить об этом с соседями, особенно с нигерийцами. Итак, страна с необычными рекордами, необычными, мягко говоря, топонимами. Это у нас Гана. Да, друзья мои, жаркая, знойная Гана. И сейчас там на вершине чарта Apple находится песня «Favor» от Фишер и певицы Townsend I. Фишер — это у нас в миру Пол Фишер, Townsend I — это Тони Уотсон, или же Ватсон, не могу сказать точно. Такая коллаборация неожиданная у них, это прям победитель многих и многих конкурсов, чартов, по-моему, даже Грэмми они успели выиграть в своей категории, занимают вершины уже довольно-таки давно, ну как, с апреля как появились, в общем, это надо слышать, новый клубный гимн, слушаем.
2: He said, tell me a story.

Спонсор рубрики – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения, гарантия на запчасти 12 месяцев, срочная диагностика неисправности в день обращения, диагностика подвески бесплатно. 70 81 50 Рогозерская, 20.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: 19.01. А это означает, что у нас сейчас второй час обратной тяги, программы, в которой мы с вами говорим о всяком. И вы слышите голос Гоши Симонова уже третий час, начиная с круиз-контроля. Итак, друзья мои, если вы только-только подключились, то краткая вводная информация. Сегодня у нас тема, которая способна перевернуть привычный уклад, если не всего года, то точно одного месяца. Сентябрь или же месяц, когда дамы приглашают кавалеров. Да-да, вы не ослышались. Женщина сама зовет мужчину на свидание, сама выбирает время, место, сама делает первый шаг. И представьте себе, это не выдумка сегодняшнего дня. Говорят, традиция родилась в соцсетях примерно в 2014 году, и с тех пор каждый сентябрь набирает обороты. Кто-то скажет, что же не лепится, а так не должно быть. А кто-то скажет, наконец-то, пора вернуть эти вечные роли. Вот и давайте разберемся, не спеша, без конфликтов, просто поговорим. Потому что тема на самом деле глубже, чем кажется, как кажется мне. То есть, знаете, это не просто кто кого позвал, да? Это про инициативу, про страх отказа, про уверенность, про какие-то старые стереотипы, про новые правила. Итак, сентябрь. Почему именно сентябрь? Вот я думал, в прошлый час ответ дать не смог и подумал следующее. Но лето закончилось, отпуска закрылись. Все вернулись в города, в офисы, в университеты. Осень — время, когда, знаете, хочется тепла. И не только погоды. Хочется, чтобы кто-то взял да позвал. Душевного тепла. И вот здесь женщина говорит, хватит ждать, я сама. Это и есть обратная тяга, когда привычное притяжение меняет направление. О, как я завернул.
0: Обратная тяга.

0: Итак, друзья, продолжаем наше с вами обсуждение. Обсуждение того, что же такое сентябрь. В скобочках месяц, когда женщины зовут мужчин. До свидания. Итак, Мира 2R написала через приложение: мужчинки сейчас такие. Все сама. И глубокозначительные многоточие. Не забыла Мира. Но справедливости ради, я бы не сказал, что Мира прям совсем не права, да? Действительно, мы смотрим, вот женщины, они становятся у нас все более инициативными, все более эмансипированными, активными, да, бодрыми и прочие положительные черты. И да, действительно, как-то мы, да, братья мои по гендеру, начинаем расслабляться. К истокам давайте. 2014 год, соцсети. Люди уже привыкли выкладывать все. Еду, кофе, кроссовки, закаты. И вот в какой-то момент девушки начинают писать: в сентябре я приглашаю парня сама. Это становится флешмобом, достаточно стихийно. И сначала шутка, потом игра, потом традиция. Почему интернет? Все просто, потому что там легко, наверное, быть смелой. Да, за экраном не так страшно. Можно написать привет, можно поставить смайлик, можно отправить там мем, а потом это переходит в реальность. И вот уже девушки бронируют столики, покупают билет в кино, зовут на выставки, на прогулки, на кофе. А мужчины сначала не понимают: это что? Меня приглашают? Я что, должен согласиться? А кто платит? А кто открывает дверь? Вот такие, знаете, животрепещущие вселенские вопросы. Потом привыкают. Некоторые даже начинают ждать сентября как Нового года, потому что в этом месяце можно расслабиться и побыть в роли того, кого выбирают. Но откуда вообще идеи перевернуть роли? На самом деле истоки этого толком неизвестны. Затерялись они в мировой сети. Кстати, вот я вам уже говорил про некую культурную справку. И еще немножко. В разных культурах свои аналоги. В некоторых странах девушки приглашали парней на танцы, в других дарили подарки. Но массовым глобальным это стало именно благодаря нашему любимому интернету. Соцсети сделали традицию видимой, и теперь каждый сентябрь мы наблюдаем эту волну. Кто-то серьезно относится к этому, кто-то с улыбкой, но, как мне кажется, равнодушных к этому нет. Опять же, призываю вас сказать, что же думаете вы?
1: Обратная тяга. На Power.

Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. Hey, pick up. I wanna come over.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б, Фролова 24А.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
5: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
6: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
2: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
7: Политическая реклама.
8: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
9: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
8: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибастур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Итак, о погоде. О погоде мы, конечно же, не забудем. Сейчас в Мурманске держатся все те же плюс 12 градусов, но ненадолго, поскольку температура ночью упадет в области где-то до плюс 4, но днем поднимется обратно примерно до сегодняшних значений. Хорошие новости, если бы не дожди. На самом деле, решил я порыться в информации о температурных рекордах на сегодняшний день, 16 сентября. И вот что нашел. Максимальная температура 18,5 градусов была установлена в 43-м году. По другим данным указывают плюс 18. Минимальная температура 1,9, минус 1,9 в 68-м году. Скажу честно, я думал, что плюс будет плюсовее, а минус будет минусовее. Но вот так вот сложилось. На самом деле сентябрь необычный месяц для Мурманска. Во-первых, это у нас начало сезона северного сияния. То есть, вот, к примеру, уже 9 сентября я, как и многие из вас, наблюдал над Мурманском первые такие вот яркие изумрудные всполохи. Ну и температурно сентябрь последние года какой-то необычный, да? Я думаю, вы заметили, что вот, например, сентябрь 24 года, он у нас самый теплый за всю историю сентябрьских наблюдений. То есть это с 36 года со средней температурой плюс 11,6. А вот прошлогодний сентябрь, он занял второе место с показателем плюс 11,2. Так что, да, внимание, держите ушки востро. Возможно, все-таки глобальное потепление приближается. Ну, а я напомню, в Мурманске, в столице Полярья, сейчас плюс 12 градусов, а спонсор прогноз погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры и приложение «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-0000-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.

0: Возвращаемся к теме сегодняшней обратной тяги. А тема сегодняшней обратной тяги – это интернет-тренд про сентябрь. Сентябрь – месяц, когда девушки зовут на свидание. Да, вот такой вот необычный тренд. Ну, необычный, если вы только-только подключились, да. А так я уже полтора часа объясняю этот тренд. И он уже должен быть привычный для тех, кто со мной все это время. Так вот, переходим к вопросу о том, это, ну вот, не лепится, или же что-то, знаете, такое крутое. Будем об этом думать, и знаете что, я побеседовал с психологом перед эфиром, да, я прям подготовился, прям очень-очень хорошо подготовился, и мне психолог дала несколько тезисов для размышления, и чтобы, возможно, эти тезисы я, скажем так, донес до вас, дорогие мои радиослушатели. Почему женщине полезно иногда приглашать первой, и почему мужчине полезно соглашаться? Начнем с женщины. Опять же, я апеллирую мнением психолога, это не я своим дилетантским тут размахиваю, да, на самом деле нет, квалифицированное мнение. Так вот, квалифицированно мне ответили следующее. Когда женщина берет инициативу, она перестает быть, знаете, таким пассивным объектом. Она становится автором сценария. Это повышает самооценку, это учит говорить «нет» страху отказа. Ведь если ты пригласила и получила отказ, мир не рухнул. Ты просто знаешь, что этот человек не твой. А если согласится, то чувствуешь себя королевой, которая выбрала рыцаря. Это очень мощный опыт. И что мне сказал психолог о мужчинах? Когда его приглашают, мужчину, он чувствует себя желанным, а это, поверьте, важно. Многие мужчины годами не слышат комплиментов, и вдруг приглашение. Да, вот то, о чем я вам говорил ранее, это как глоток свежего воздуха. Кроме того, это снимает с него груз ответственности за первый шаг. Он может просто наслаждаться вечером, а не думать постоянно, что же такого сделать, чтобы развеселить свою принцессу. И, что интересно, это не делает его слабее. Наоборот, уверенный мужчина спокойно принимает приглашение. Тот, кто боится, что его роль пошатнется, да, с таким хрупким мужским эго, а тот просто застрял в стереотипах. Вот такое вот мнение психолога. Согласны ли вы психологом или нет? А может быть, вы другой психолог, который скажет, а вот и нет. Вот мое профессиональное мнение, а твой эксперт, дорогой Гоша, совсем-совсем не прав. В общем, в любом случае, вы сообщайте мне. Я вот сейчас как раз в лайв-режиме, давайте, чекну приложение, сайт, посмотрю, что у нас пишется в сообществе, а вы пока думайте, каким мнением собираетесь поделиться.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». Больше 20 лет на рынке. В продаже автомобили 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taru XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro, Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Трейд-ин, выкуп авто. Фролово 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Обратная тяга. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Обратная тяга.
1: Элвис Авто. Продажа новых ИБУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
2: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Итак, уже подавляющее большинство эфира нашей обратной тяги прошло, и мы подходим к главному вопросу, да? Напомню, если вы только-только подключились, во-первых, стыд и позор вам, потому что программа началась вообще-то в 6 часов вечера, а я пришел в эфир, и то в 5 часов вечера, давно должны были быть тут, но ладно, на первый раз прощаю. Так вот, если вы только-только подключились, напоминаю, мы тут говорим о сентябре, как месяце, когда женщины зовут мужчин на свидание. Вот такой вот интернет-тренд в 2014 году коренится. И вот мы подходим к главному вопросу. Это свежий и полезный тренд или просто не лепится? Давайте разложим. Вот аргументы «за». Это разрушает стереотипы, это дает женщинам свободу, это позволяет мужчинам почувствовать себя желанными, расслабиться, это разнообразит отношения, это учит говорить «нет» страху, это просто весело. Аргументы против – это искусственно, говорят многие, а настоящая инициатива не должна быть привязана к календарю, тут на самом деле сложно что-то сказать против. Ну, и кто-то может воспринять это как игру. Кто-то может обидеться, да, кто-то может использовать это как повод там, для манипуляции, например. И, наконец, не всем это подходит. Если женщина по натуре застенчива, а мужчина прирожденный лидер, им будет некомфортно. Но знаете что? Любая традиция – это игра. Новый год, 8 марта, 23 февраля. Мы же не считаем их нелепицей, мы просто принимаем правила. Сентябрь – это еще одна игра. И если она помогает людям быть смелее, быть счастливее, то да почему бы и нет? Я считаю, это полезный тренд, потому что он не заставляет, он предлагает. Он говорит: попробуй. Может тебе понравиться, и даже если вы попробуете один раз и решите, что это не ваше, вы уже получили опыт. А опыт это, ну, всегда хорошо, казалось бы. Ну, по крайней мере, так кажется мне. А если вам так не кажется, ну что ж, пишите, пообщаемся.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминична затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

Лебедка тянет трал, а моряков на берегу тянет на приключения. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: Обратная тяга.
2: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Выгодный трейд-ин, выкуп авто, поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ, Фролова 24А и Кольский 27Б.
7: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Спонсор рубрики ООО «Статус» — станция технического обслуживания «Автопорт», 78-51-50, Рогозерская, 20. Итак, мои дорогие радиослушатели, под вечер о чем еще говорить, как не о любви? И знаете, хотелось взять не просто какой-то лирический любовный трек, да, не просто что-то вот грустное любви, что, ну, он меня бросил и так далее, нет. Захотел взять что-то о любви, о притяжении, и при этом заводное, и при этом, чтобы оно попадало в тематику нашего сегодняшнего разговора. Ну, и раз заводное, ну, конечно, как тут обойтись без нашей дорогой, любимой Кайли Миноук. Решил я взять Кайли Миноук и ее трек «In Your Eyes» 2002 года. А смысл текста — не глубокая философия, а чистое влечение в момент, когда все решает взгляд. Ну, буквально как у Джейн Остен. А героиня в толпе, да, для нее существует только один человек, и мир вокруг перестает вращаться, настолько ее накрыло. И главная идея в том, что глаза все выдают. В них она читает, что он хочет быть с ней, и что у них может быть будущее. Ну, по-моему, идеально подходит под нашу тему. И это не столько про любовь, сколько про желание быть вместе, быть рядом, предвкушение, физическое влечение друг к другу. Есть ощущение даже, знаете, такой потери контроля. Вот мне нравятся там слова «If the world's still spinning around», задает он такой вопрос. «I don't feel like I'm here right now». Да, мир еще продолжает вращаться. Я не чувствую, что я все еще здесь. Вот как будто она, знаете, такая пьяна от этого человека. И сам трек интересный, да, знаете, вот такая фламенко-гитара в аранжировке добавляет тексту страсти, испанского темперамента, да. Особенно, вот жаль, нет одного ведущего эфира, который у нас любит ритм фламенко, но я думаю, вы догадались, о ком я говорю. Ну ладно, Кайли Миноук, «In Your Eyes», о влечении и о том, как женщина делает первый ход. Слушаем.

0: «Все в твоих глазах», сказала Кайли Миноук и этим все объяснила. А спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50, Рогозерская, 20.
1: Романтик. Обратная тяга.

Итак, друзья, заканчиваем нашу сегодняшнюю тему. И последние комментарии прилетели. Алекс Кекс через приложение написал: «Позовите меня кто-нибудь уже!» И подхватывает его настроение наш дорогой Август. Пишет следующее: «Так, может, это сегодня со мной случилось, а я и не понял. Мини-прогулка после вопроса, как пройти, обернулась короткой экскурсией по центру города. Только сейчас понял, что это было просто призыв вместе прогуляться. Вот и попал на крючок осеннего тренда знакомств. А те улыбки, что я ловил, это тоже часть новой традиции. Но я, честно, не помню, чтобы проходящие мимо женщины смотрели в глаза и улыбались. Все, теперь в курсе», пишет Август. Ну, Август, возможно, вот и взяли и судьбу свою по невнимательности упустили, срочно назад на улице искать ту самую. Ну, и подводя итоги, финализируя наш сегодняшний эфир, хочется сказать, что, дорогие слушатели, сентябрь — это месяц, когда дамы приглашают кавалеров. Это традиция, которая родилась в соцсетях около 2014 года и с тех пор каждый год набирает обороты. Кто-то считает нелепицей, кто-то свежим трендом. Я считаю, что это возможность. Возможность для женщины перестать ждать и начать выбирать. Возможность для мужчины расслабиться и почувствовать себя желанным. Возможность для обоих попробовать что-то новое. Не бойтесь, если вы давно хотели кого-то позвать, сделайте это вне зависимости от пола своего. Если вас позвали, ответьте честно и помните, неважно, кто делает первый шаг, важно, куда вы идете вместе. Это была «Обратная тяга». С вами был Гоша Симонов. Берегите себя и не бойтесь инициативы. До встречи в эфире.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Deja vu.
1: Мурманское время, 21 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: 60 minutes.
3: 200 на 0 волне.
1: Stay tuned on

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Uptown Appia Stereo.
1: You're listening Power Hit Radio.
2: Power Hit.
1: 104.5 FM. Feel the power. Power. Power Play.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и

Азия СПА и Тайропи. Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение Азия СПА в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Power Hit Radio. Hit Radio. Power Hit Radio.
1: В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 60 minutes. 200 на 0 волне.
4: Stay tuned on

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Power Hit Radio 104.5.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.